0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Три села Чукотки получили яранги благодаря инициативному бюджетированию. Проект по обновлению сельских учреждений поддержали жители Анадырского муниципального округа. Как сообщил Владислав Кузнецов, традиционные жилища приобрели для домов культуры в Воегах, Усть-Белой и Хатырке. Заказ выполнили местные мастера. Две яранги сшили в Кончелане, еще одну изготовили непосредственно в Воегах. Новое оборудование станет частью культурной программы сел. В ярангах будут проводить национальные праздники, фестивали, творческие встречи и занятия для подрастающего поколения. Такие площадки помогут знакомить детей и подростков с обычаями, бытом и ремеслами коренных малочисленных народов Чукотки. Закупка вошла в общий проект развития учреждений культуры и спорта. Его выбрали сами жители округа в ходе голосования. Механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям предлагать и поддерживать проекты, которые необходимы конкретным населенным пунктам. В Анадыре разработают проекты для развития Дальнего Востока. Межрегиональный молодежный форум «Точка сборки Чукотка» пройдет с 10 по 14 августа на территории центра «Гора Михаила». Он объединит более 200 участников из всех регионов ДФО. Как сообщили в правительстве округа, главный акцент программы сделают на проектной и деловой работе. Молодые люди разделятся на команды и подготовят инициативы в сфере туризма, культуры, добровольчества, карьеры и предпринимательства. Проекты представят экспертному жюри. Участников также ждут занятия по привлечению грантов и управлению проектами. На встречах с представителями власти, работодателями и институтами развития обсудят поддержку молодых специалистов. Речь пойдет о дальневосточной ипотеке, программах «Земский доктор» и «Земский учитель», а также арктическом гранте для предпринимателей. Консультировать команды будут более 30 экспертов федерального и регионального уровня. Лучшие наработки планируют использовать для развития дальневосточных технологий. Территорий. В следующем году в старших классах российских школ стартует обучение по обновленным программам. Они ориентированы на практику и охватывают 5 дисциплин. Об этом рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, в рамках стандарта среднего общего образования переработаны учебные курсы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Программы адаптировали с учетом последних научных достижений. Акцент в них заметно смещен в сторону прикладных навыков. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта о правовом статусе системы 112. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас. Законопроект 17 июля внес Кабинет министров. Документ предлагает наделить правительство полномочиями по утверждению положения о системе АМЧС России по ее созданию, эксплуатации и развитию. Доступ к информации ЕГИС будет предоставляться федеральным, региональным властям и другим ведомствам. И в завершении выпуска. В Астане открылись международные игры будущего. На 12 дней главный город Казахстана стал мировой столицей фиджитал-спорта. Туда приехали порядка 800 участников 50 национальностей. Почетными зрителями стали президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Игры начали с торжественной церемонии, где представили пламенный кубок соревнований, так называемый флейм-трофей. В ближайшие 12 дней спортсмены разыграют награды в 8 дисциплинах. В программе фиджитал-футбол, баскетбол, единоборство, шутер и танцы, а также турниры по компьютерным играм. И на этом пока все. До встречи в эфире через 2 часа.
2: Радио «Пурга».

Всем привет, друзья! Ксения Волкова приняла эстафету хорошего настроения от наших главных редакторов в этот четверг. На часах 12.09 позади свежий выпуск новостей, а этот час на наших волнах открыл потрясающий теплый трек «Обними» от Лирика. Конечно, наш музыкальный редактор угадал с песней на все 100%. Календарь необычных дат сегодня просто разрывается от поводов проявить нежность. Судите сами, во всем мире сегодня, 30 июля, отмечают день «Поделитесь обнимашками», официальный международный день дружбы и вдобавок еще день межгалактической дружбы. Так что, если ваши друзья сейчас находятся в соседнем офисе или вообще на Марсе, это наш общий праздник. Предлагаю прямо сейчас обнять тех, кто рядом, или отправить теплый привет старым приятелям. Ну и в ближайший час мы проведем на волне абсолютного позитива и лучшей музыки, так что никуда не переключайтесь.

0: сидеть с Наполеоном в изоляторе. А что с ним будем делать? Электрошок, трудотерапия?
1: Да ни в коем случае. Да мы будем извиняться и отпускать.
2: Не-не-не, как так? Он же явился в магазин, требовал зонтик, утверждая, что попал под дождь из лягушек. Лягушек! Да псих патентованный.
1: Ничуть, Эпкинс. Он говорил правду.
3: Удивительно, но факт. 30 июля 1838 года над Лондоном действительно выпал дождь из лягушек.
1: Факт этот смутил не только мирных жителей, но и профессиональных психиатров.
4: Ежедневная,
5: как бы историческая программа
4: «Календурь».
6: «Календурь».

0: Реклама на Радио Бунта. Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд. Круглогодичная работа. Грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос. Куда двигаться дальше? Как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20.

0: 210-800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Выйти замуж за танкиста – это, может быть, и мечта женщин. Все-таки военные парни собранные, дисциплинированные и, конечно же, серьезные. С ними как за каменной стеной. Но иногда им не хватает юмора, мне кажется. Чего не скажешь о космонавтах. Хотя кажется, что в космосе нужно быть максимально сосредоточенными, и там не до шуток. А не тут-то было. Астронавт США Скотт Келли на борту МКС от скуки заказал с очередным грузовым бортом костюм гориллы. Одел его и спрятался. И в самый неожиданный момент выскочил из своего укрытия и чуть не довел до инфаркта своего коллегу, британского астронавта Тима Пика. Так что даже если в самые серьезные моменты жизни случаются самые серьезные моменты жизни, нужно сохранять позитив. Но иногда чувства, конечно, могут накрыть нас головой. Тогда выход один. Музыку погромче и отдаться эмоциям на танцполе. Анна Асти в нашем эфире.
1: Радио Пурга.
2: Просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая,

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас настоящая сенсация. Знаете ли вы, что основатели двух величайших голливудских студий 20 век Fox и Metro Goldwyn Mayer родились в небольшом русском городке на Волге? Это правда. Приглашаю вас в Рыбинск, город, подаривший Голливуду его основателей.
0: Приключение начинается!
1: В конце 19 века в Рыбинске родились братья Иосиф и Николай Шейнкеры. Позже они эмигрировали в Америку, где стали известны как Джо и Николас Шенк. И именно они стояли у истоков двух легендарных студий, без которых невозможно представить мировое кино. А началось все здесь, на берегу Волги, где пахло рыбой и свежим тестом.
0: Погружаемся в историю.
1: Рыбинск – это не только голливудская легенда. Это город, который старше Москвы. В 1071 году здесь было крупное поселение Усть-Шексна, упомянутое в Лаврентьевской летописи. Сюда приезжал сам Иван Грозный, который повелел поставлять местную рыбу в столицу. Так и живет Рыбинск на двух реках – Шексне и Волге. А на гербе города красуются две стерляди.
0: Продолжаем наше приключение.
1: А еще в Рыбинске жил и работал Альфред Нобель, тот самый, чье имя носит всемирно известная премия. Здесь он вместе с братьями занимался разработкой дизельных двигателей и строительством первого в России нефтепровода. В местном музее Нобеля и Нобелевское движение вы узнаете, как шведский инженер покорял русскую глубинку.
0: Следующая точка назначения.
1: Теперь о главном чуде. В советское время здесь построили гигантскую ГЭС и создали целое водохранилище – Рыбинское море. Его площадь, как у небольшого европейского государства. Чтобы увидеть это великолепие, советую съездить в деревню Переборы или отправиться на водную прогулку в сезон навигации.
0: Открываем новый горизонт.
1: Что же посмотреть? Конечно же, Спасо-Преображенский кафедральный собор с одной из самых высоких колоколен в России. Почти 94 метра. Поднимитесь туда, если осмелитесь. Прогуляйтесь по Волжской набережной. Полюбуйтесь пожарной каланчой. И обязательно найдите на Красной площади памятник «Ленин в зимнем» в шапке-ушанке.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Совет для гурманов и ценителей старины. Купите вяленую волжскую рыбу, судака или леща. А любителям истории стоит заглянуть в дом купца Гордеева на улице Пушкина, где сейчас работают рыбинские художники. Этот резной особняк – настоящая жемчужина деревянного зодчества.
0: Готовимся к полету.
1: Рыбинск – это место, где спокойная прогулка по набережной с видом на закат над водой превращается в настоящее путешествие в прошлое. Здесь каждый дом – рассказ, каждая улица – глава книги. И отсюда, как оказалось, началась одна из величайших кинематографических историй в мире. Так что если вы мечтаете о путешествии, в котором вас ждут и величие природы, и глубина истории, и связь с голливудской легендой, берите семью, садитесь в машину или на поезд и отправляйтесь в Рыбинск. Здесь вы обязательно найдете что-то свое.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Ну что же, обсудили суровые новости из мира НБА вместе с РСАК и резко меняем атмосферу в нашем эфире. Из шумных спортивных арен предлагаю перенестись на волну 100% романтики и любимого ретро. Встречайте артиста, чьи песни мы знаем наизусть с первых же аккордов. Незабываемый, летящий, мелодичный хит от главного бродяги на нашей поп-сцене. Андрей Губин прямо сейчас на радио Пруга. Настраивайте приемники погромче, слушаем и подпеваем.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне всех гурманов и тех, кто любит просто вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». И в этом выпуске приготовим с вами смузи для укрепления иммунитета. Что нам понадобится? Одно зеленое яблоко, один апельсин, половинка лимона, 2 чайных ложки семян льна, 1 морковь, 1 стакан воды можно заменить на кокосовую воду или лед. Как готовим? Яблоко и морковь нарезаем крупными кусками. Апельсин очистим и разделим на дольки, выжимаем из половины лимона сок, кладем фрукты, морковь и семена льна в блендер, добавляем воду. Взбиваем до однородности 40-60 секунд. При желании добавляем лед и немного меда по вкусу. Чтобы семена льна отдали максимум полезных веществ, предварительно измельчите их в кофемолке или замочите на 10 минут в воде. Вот и все, ваш полезный и вкусный смузи уже на столе. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Невероятный солнечный трек от Джамбула и Николь только что взорвал динамики и зарядил отличным настроением и энергией. Ну что же, друзья, первая половина дня миновала, большая часть недели уже за плечами, а выходные практически на пороге. Наша порция музыки подходит к концу, и мы расправляем крылья для перелета в следующий эфирный блок. Поверьте, впереди будет еще интереснее. Я уже приготовила свежий плейлист и кучу отличных историй. Через несколько минут прервемся на выпуск новостей. Оставайтесь на радио Пруга, далеко не уходите. Ксения Волкова с вами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем тельхет, который пынгл, тэгэмэнан мэнгэлаавл эвмнина пенелькуут. Вэнгак нэрэн мюсэрэвнгэн мюсэртэнмэс ан развитие Дальнего Востока. Нэннэль форумок, нэннэль точка сбора Чукотка. Нэнгэнрэнлэ мэнгэткакуп, мэнгэткэнгэр апарулькаутауне тэгнэрэй илсэн вэнгэк. Румакэн нэт мэнгэткэннэн паруэлэ айгэсхэрэгионкэн аткэлэдкулэ тэквэкалэдкурак. Минкре, нанамгалаурк от правительства и по регионам. А вон от НМС, он рельсинг, нет, мюсер от НМС, от Ратангат, Ваунвет, Нуталя и Вургат, Нинес, это Райан Рангат, Татюнун, Каман Рантин Маунган, от мюсер от НМС, это Амаль Вангвал, это Анкюре, Номакс, это Наратванган, от Гранта, от НКам Минкре, Ратин Маука, мюсер от НМС, это Мхун Маневен Ратангак, Анкора ясенкина, ахокинетен енгет, анеренсис ангнет, мюсертен мусатем. Анкорена ракаута наратвангната, намкахинет, мюсертен мусат, маневен ратиргет, рангакин. Наран мюсермгунгнатем, курат ольтен, каманкагнек, тосетен, ирекна вывенам намак чукут, как... Талпангутауне-то яраус анканчиланак анкам янракенутак анантинмас аухан атрвентетак тэйнгэтэн мюсирэвкин ацэхатэм. Аннинэн анамгэлаоркан Владислав Кузнецов. Предприятие аканчиланский нэрэн мюсирэвкин аткуратакэсхэтэм. Янракенутак маарэнини акомплекс минка нэрэн мюсирэвкин атанкагнекат осэтэм. Я нагат на твах на татвожен ваквенга кенкам гуурелакам. Воеванам намете нерентл атенгнет баржата. Манитрель хрген нерахена мюсертен мусакен мальсанхликен хликен маниткен амгроткен миллион тенкекен нерахликен маниткен миллион тен федеральный манитрель хрегатем. Кутти регионкена манипы. На освоги севатен вон вылхаки не плеткут серкна темингас ам. На ипатам го на тусветки не тьяна гата. Мюсертен мус ансат на синетки на отегисиус на Виктор Белашов. Ассон герместельсин вывынам нам кина конкурса ка. Они на темингас от гамгосин от мюсеретек монгок сейни исина. Мыкас от яна гата, ганмас аупсит косин ата, ганчин маусин раскайоскин яранган кама хутти яна гата, тва темингас ан репсит кунгин ат мусинген асук. Яна гат гересин ат ктуран кайек вейнери усет ак Владивостоку патрас гейс усин ат темингас ат вуткум. Грохаук манитрес грин мюсертен мусакин макес анам. Аннан мусыгин миллион тэ манит хлекин тысяч тэ манит рельхрыгэт Анадырский муниципальный округ Айпы. Вэнгэк нэрэнгэнгэнгэн урат ашона минкрэ нанамгэсауркэт администрации Айпы. Мэльсан хлекин хлекин манитки нэр амэльсэгэн гивит нэлэлэн вывэнамнэмкэн нэрэнгэнгэнгэнгэн аттэйолхаук нэр ищэк мэн утамэн нэрауқаса. Росвен Касроунг, Ремкас, это Сеньют, Нирахс, это Росвен Касроу, Россия, Кинагреб, типа Инес, Альберт Жалилов, Нкюрен, Ренсе, фестиваля хлебосольные горожане, Амаш Вангвас, это Синиткина, Синиткина Варатина, Нарантин Мауна, Тейнетти, Майн Уравельс, это Камнанана, это Нарантин Мауна, Тейнангисева, Кургата, Сама, Арамкас это нарантин маунгната кушорвэ нан касроуна анкама ярмарка вангита менгэсэн. Анканай бутэплэк куркан атау вэлхатвэтау нэтэ.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: красиво и уверенно вошли в новый час вместе с Юлианой Карауловой. Уверена, что мы все сегодня чувствуем себя на миллион. Ну, я уж точно. Выходные близятся, погода радует. На часах уже 13:08. Близится законный отдых, и вкусный обед уже вас ждет. И сегодня, кстати, свой день отмечает наивкуснейший, на мой взгляд, десерт чизкейк. Вопреки мнению, кстати, его изобрели не в Нью-Йорке, а в Древней Греции, представляете, в 776 году до нашей эры. Кормили первыми сырными пирогами атлетов для восстановления сил. А наши силы восстановит вкусный обед, конечно, возможно, и с чизкейком на десерт. И в ближайший час я буду выдавать вам музыку для поднятия боевого духа и обязательно поделюсь чем-нибудь интересным. Оставайтесь на волнах радио Пруга. Ксения Волкова меня зовут.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, сегодня вы не пользуетесь правой рукой совсем. Пишите левой, едите левой и открываете двери левой. Даже чешете за ухом левой. Не потому что не можете, а потому что решили один день в неделю жить по-другому. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто добровольно отключает привычную руку, чтобы разбудить мозг. Речь о реальных людях, от школьников Финляндии до художников Мексики, от программистов в Берлине до бабушек в Грузии, которые раз в неделю выбирают день левой руки. Это не трюк, это тренировка для мозга, для внимания и для умения начать заново. В Хельсинки одна учительница вела такой день в классе. Все пишут, едят и рисуют только левой. Сначала было смешно, потом дети стали спокойнее, они перестали торопиться, рассказывает она. А в Тбилиси один повар каждую пятницу готовит все левой рукой. Суп, хачапури и даже нарезку. Когда рука не знает, как делать, голова учится думать, а еда становится честнее, говорит он. И да, такие дни меняют восприятие. Вы замечаете, как много делаете автоматически. Начинаете ценить простые.

Друзья, вот вспышкой в ночи нас с вами не удивить, молнией я имею в виду. Однако сердце все равно заставляет биться сильнее, когда вот молнию мы видим. По крайней мере, у меня. Но если в песне Никиты Малинина чувства вспыхивают внезапно в ночи, то у берегов Швеции настоящая звезда, звездочка зажглась прямо посреди белого дня. Местная береговая охрана обнаружила в заливе Ханьо маленького тюленя, который оккупировал чужую доску для серфинга и наотрез отказался от нее, с нее слезать. Малыш так забавно защищал свое новое спальное место, что суровые офицеры не стали его прогонять. Они просто сделали с ним кучу селфи и аккуратно отбуксировали доску вместе с пушистым нарушителем в безопасные воды. Вот это я понимаю, парень умеет отстаивать свое право на отдых. Друзья, я желаю каждому из нас включить режим этого непоколебимого тюленя, отложить дела, устроиться поудобнее, съесть кусочек праздничного чизкейка и ни о чем не переживать. Наш музыкальный марафон продолжается. Минутка романтики от группы «Руки вверх» и Леши Свика через несколько секунд.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Дружба – великое благо, которое наделен человек. А как вы думаете, что с животными? Например, с такими грозными, как львы. Цари зверей – одни из немногих, кто ценит дружбу так же, как и люди. Они не просто живут вместе, они создают настоящие братства и сестринства, которые порой длятся всю жизнь. Их социальная структура построена на взаимной поддержке, а связи внутри прайда играют ключевую роль в выживании и господстве. Молодые самцы, достигая возраста 2-3 лет, вынуждены покидать родной прайд, но делают это не в одиночку. Вместо этого они объединяются в коалиции, то есть небольшие группы из 2-3, ну даже 4 самцов, то есть друзей. Вместе они становятся сильнее, делят добычу, защищают территорию и со временем захватывают новые прайды.

Вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в дедолицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет.

0: Группа «Любэ» только что пронзительно и мудро напомнила нам о самом главном. Наша сила в семье и близких. Крепкая любовь и родные люди дарят нам мудрость и смысл жизни. А время словно река течет, и ее не остановить. Об этом надо помнить. Дарите свое время любимым без сожаления. Не пробегайте мимо, друзья, в этой суете. Любые невзгоды и шторма мы сможем пережить вместе. Наш следующий исполнитель уверен, когда заканчивается ливень, всегда появляется солнце. Александр Маршалл.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Реклама на радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

подрейфовали в пространстве, ощутили себя спутниками под Крэнк, кстати, от Филус Лондона и их трек Galaxy. И продолжаем наш музыкальный марафон. Этот час завершается на часах уже 13:51. Но мы вовсю готовимся открыть следующую страницу эфира. Обещаю, впереди будет еще интереснее. Никуда не переключайтесь, ведь до официального выпуска новостей вас заждались. Моя Мишель, Смэш и Ёлка. Меня зовут Ксения Волкова. Держим темп и слушаем музыку вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Житель угольных копий стал жертвой мошенников. Он перевел более 2 миллионов рублей в попытке инвестировать. Как сообщает окружное управление МВД, в мае в приложении знакомств девушка убедила мужчину заработать на криптовалюте. Она свела потерпевшего с якобы специалистом, который обучил торговле через вредоносное приложение имитацию биржи. Сначала аферисты позволяли зарабатывать на небольших суммах. Затем под предлогом блокировки денег и угроз визита силовиков жертву вынудили совершать переводы на общую сумму около 2 300 000 рублей. Только через 2 месяца потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, прекратил общение с мошенниками и удалил все приложения. Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает о бдительности при предложениях гарантированного дохода и инвестициях через непроверенные платформы. Не рекомендуется устанавливать сомнительные приложения и переводить деньги на неизвестные счета. На складе Wildberries в Пензенской области после атаки дронов произошел пожар. Спасатели работают над ликвидацией горения. На место оперативно приехали машины скорой помощи и силы МЧС. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение. На севере Сербии объявили режим ЧП из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Он действует в 3 муниципалитетах. В местном правительстве отметили, что вчера был зафиксирован исторический минимум уровня воды в этой реке – минус 127 сантиметров от стандартного. Это представляет собой серьезную проблему прежде всего для ирригационных систем и сельскохозяйственного производства. Правительство Сербии также выделило около 2,5 миллионов евро для смягчения последствий ситуации. И в завершении выпуска. Бюджет регионов на поддержку волонтерства вырос вдвое за 5 лет. Он увеличился с 710 миллионов рублей в 2021 году до почти 2 миллиардов рублей в прошлом году. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на имеющуюся в распоряжении платформы Добро.РФ отчетность Минэкономразвития. В топ регионов по объему финансирования за прошлый год вошли Красноярский край, Республика Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ. И на этом пока все. О новостях второй половины дня вам расскажет моя коллега Елена Тамбова. До встречи в эфире!

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим.
1: И снова здравствуйте, друзья. На часах 14.05. Узнали последние новости на эту минуту. На календаре сегодня четверг, 30 июля. И знаете, если у Крида незабудки вянут уже третьи сутки, то у нас с вами рабочая неделя постепенно движется к финалу. А значит, настроение точно расцветает. Предлагаю отбросить всю будничную суету и вместе со мной держать курс на выходные. Меня зовут Ксения Волкова. Впереди у нас целый час проверенных хитов, интересного контента и отличного настроения. Никуда не переключайтесь, летим дальше.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». Я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте уровня обработки, когда запоминаем не то, что читали дольше, а то, о чем по-настоящему подумали. Вы читаете статью. Если листаете мимо, информация улетучивается. Но если остановились и подумали, а как это связано с моей работой? Почему автор так считает или что бы я ответил? Текст цепляется, даже если прочитали меньше. То же самое с именами. Вас представили новому человеку. Если просто кивнули, то забудете имя уже через пару минут. Но если мысленно связали его с кем-то знакомым или заметили особенность, например, Марина, как моя тетя, тоже любит кофе, то имя запомнится надолго. Мозг здесь не капризный, он экономный. Он не хранит все подряд, он спрашивает, это важно и есть ли здесь смысл. И если вы отвечаете «да» через размышление, эмоцию или связь, мозг помечает информацию как ценную и сохраняет ее в долгой памяти. Ну вот вам совет на день. Чтобы что-то запомнить, не просто повторяйте, а работайте с этим. Спросите себя, почему это так, как это похоже на то, что я знаю, и что я с этим сделаю. Даже одна минута глубокого осмысления работает лучше 10 минут механического заучивания. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто не хочет хранить пустышки, только то, что прошло через ваш разум.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Где-то летом были с тобой вместе, где-то летом наши мечты сбывались. Мне кажется, эта песня про арбуз, потому что арбузное безумие этого лета уже не остановить. Арбузные десерты, арбузное кофе, а теперь, друзья, арбузный бургер. Да, вы не ослышались. В Беларуси изобрели вот такой вот бургер. В пышную булочку вместе с сочной говяжьей котлетой, соусом и сыром фета кладут цельный обжаренный ломтик спелого арбуза. Стоит такое удовольствие примерно 700 рублей. И минские фуд-блогеры уверяют, что это сочетание мяса, соленого сыра и вот этого сладкого арбуза невероятно вкусно. Микс, конечно, максимально неожиданный, но кто знает, быть может, стоит рискнуть, попробовать и этот странный белорусский бургер внезапно

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Витамин С не зря называют витамином красоты. Он улучшает цвет лица, поддерживает тонус кожи и отбеливает пигментные пятна. Вот почему он так часто применяется в антивозрастной косметике. При этом витамин С считают мощнейшим антиоксидантом. Он подстегивает выработку коллагена, укрепляет стенки сосудов и возвращает коже упругость. Если речь идет о домашнем уходе, выбирайте средства с концентрацией витамина С от 5 до 15%. Меньшая доза попросту не будет работать, а большая, напротив, может вызвать раздражение и аллергию. И помните, кожа станет чувствительной к солнцу, поэтому перед выходом на улицу обязательно используйте защитный крем. Кстати, не стоит забывать о том, что витамин С разрушается под действием света и воздуха, так что выбирайте косметику только в герметичной непрозрачной упаковке. Лучше, если это будет флакон с дозатором. Комбинезон – вещь модная и очень удобная, но кому-то ошибочно может показаться, что он хорошо сидит только на высоких девушек с модельными пропорциями. Но это далеко не так. Секрет одежды, которая действительно красиво сидит на фигуре, заключается в правильном соблюдении пропорций. Комбинезон не должен висеть и быть слишком свободным, но при этом и не обтягивать вас, как капроновые колготки. Главное – не прячьте изгибы своей фигуры за бесформенными моделями. Талия на комбинезоне должна быть всегда. За счет его покроя в виде выточек или за счет пояса. И не промахнитесь с тканью, она не должна легко сминаться, как лен, иначе костюм от сидения на месте покроется некрасивыми заломами.
0: Территория женщин.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: Только что мы смыли весь будничный стресс под водопадом Григория Лепса с таким вокалом и такой лавиной драйва. Любая усталость мигом уходит на второй план. Настоящая эмоциональная встряска в разгар этого четверга. Детокс организма мы прошли, ну а теперь пора расправить плечи, выдохнуть и настроиться на волну легкости. Оставляем земные заботы, отчеты где-то далеко внизу и мысленно устремляемся на высоту птичьего полета. Ловите потрясающее девичье многоголосие и красивый романтичный мотив. Группа «Лицей» в нашем эфире. Слушаем.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио

0: Не учи ученого.
1: Ученые извлекли ДНК из частично сохранившегося коренного зуба горного редунки, вида африканской антилопы. Находка из пещеры Бумплас в Южной Африке может быть возрастом около 50 тысяч лет. Это самый древний генетический материал животного, полученный южнее Сахары. До сих пор большинство образцов древней ДНК находили в холодных регионах. Низкая температура замедляет распад молекул, тогда как тепло, влага и микроорганизмы быстро разрушают их. Поэтому богатые окаменелостями пещеры Африки долго считались малоперспективными для генетических исследований. Исследователи собрали 320 зубов и костей шести видов полурогих животных, семейства к которым относятся антилопы и буйволы. Останки происходили из шести пещер и скальных укрытий на южном побережье Южной Африки и охватывали период примерно в 110 тысяч лет. Перед разрушительным анализом каждый образец сфотографировали и создали его трехмерную цифровую копию. На древнюю ДНК проверили 144 образца, и генетический материал удалось найти в 65 из них. Большинство останков относилось к последним 12 тысячам лет, однако 4 оказались значительно старше. Помимо зуба горного редунки, ДНК сохранились в трех зубах вымершего длиннорогого буйвола возрастом примерно от 12 до 21 тысячи лет. Ключевую роль сыграл метод работы с одноцепочечными фрагментами. Древняя ДНК распадается на крошечные поврежденные участки, которые стандартные способы часто пропускают. Новый подход извлекал до 6 раз больше собственного генетического материала животного, чем метод, рассчитанный на более целые двойные цепи. Возраст останков оставался главным фактором сохранности, однако важным оказалось и место захоронения. В некоторых пещерах ДНК пережила тысячелетия заметно лучше. Содержание коллагена основного белка костей тоже совпало с сохранностью генетического материала внутри отдельных памятников. В будущем его анализ может помочь заранее выбирать наиболее перспективные образцы и реже разрушать ценные находки. Открытие не означает, что в жарком климате теперь удастся прочитать ДНК любого древнего животного или человека. Самый старый образец содержал мало материала, а его возраст определен приблизительно. Однако работа показывает, что палеогенетика возможна и в низких широтах. Новые методы могут помочь проследить, как животные Южной Африки переживали климатические изменения ледникового периода, перемещались и разделялись на популяции. Заодно исследование расширяет поисковое поле для древней человеческой ДНК. Генетическое прошлое Африки оказалось сохранено лучше, чем предполагалось.
0: Не учи ученого!

Недалеко от села Хатырка, в устье реки, стоит большой камень, на котором каждое лето собирается птичий базар. По легенде, чукчи долгое время поклонялись этой скале, приносили к ее подножию оленей в качестве жертвоприношения. Говорят, если посмотреть в Евражичью нору, то и сейчас в ней можно увидеть рога оленя. В Хатырке можно слушать радио «Бурга» на частоте 104,7 FM. Радио «Бурга».

Элифар Бен и Рене Миллер, их трек Body Talk. Это просто чистый музыкальный допинг, под который мысли сами улетают в приятную ностальгию. Ну а пока на дворе разгар будней, и мы все сейчас ежеминутно, можно сказать, ждем наступления выходных. Очень надеемся, что поток рабочих задач наконец-то иссякнет, и горы отчетов растают сами собой. И пусть до субботы еще нужно дожить, мы надежду, тем не менее, не теряем. Ну а наш эфирный час плавно близится к финалу, но впереди будет еще интереснее. После выпуска новостей в нашем эфире программа «Прямой эфир», и к нам в гости придет кинезиолог Георгий Эдигер, который на днях прилетел с Камчатки, чтобы нам с вами помочь сохранить крепкое здоровье на многие годы. Так что будет интересно. Ну а с вами Ксения Волкова. Держим темп и не переключаемся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Двух нетрезвых пассажиров не допустили на рейс Анадырь-Москва. Транспортная полиция Чукотки привлекла к ответственности двоих жителей Якутии, которые собирались вылететь в столицу в минувший понедельник. Рейс из Анадыря в Москву отправился без пассажиров, которые распивали спиртное в здании аэропорта имени Юрия Рэтхэу. На мужчин 47 и 50 лет пожаловался представитель перевозчика. Сотрудники транспортной полиции обнаружили их на первом этаже аэровокзала. Из-за сильного опьянения мужчины плохо говорили и с трудом сохраняли координацию движений. Медицинская проверка выявила у каждого более 1,5 промилле алкоголя. В отношении пассажиров составили административные протоколы за употребление спиртного в запрещенном месте и появление в общественном пространстве в нетрезвом виде. Авиакомпания оформила акт об отказе в перевозке и не допустила нарушителей на борт. Промежуточные итоги добычи полезных ископаемых подвели на Чукотке. Как сообщает окружное правительство, за первое полугодие в регионе добыли более 11 тонн золота, а также почти 38,5 тонн серебра. Наибольший объем извлеченного золота у группы компаний «Ареал». Там добыли 70%, около 7,5 тонн. Золоторудная компания «Майская» получила почти 2,5 тонны. Рудник «Корольвеем» 800 килограммов. Как отметил начальник окружного департамента промышленной политики Ярослав Мамонов, горнодобывающая отрасль остается одной из основ экономики Чукотки. Он подчеркнул, что стабильная работа предприятий позволяет сохранять устойчивые объемы добычи и обеспечивает основу для развития промышленного потенциала региона. С 1 сентября в России вступают новые нормы труда и отдыха водителей. Согласно новым правилам, рабочая неделя ограничена 40 часами, пишет ТАСС. При суммированном учете смена длится до 10 часов, но ее могут увеличить до 12 часов для такси, коммунальных и аварийных служб, а также городских автобусов. При смене дольше 4 часов обязателен перерыв от 30 минут. Еженедельный отдых составит минимум 45 часов с возможностью сокращения до 24 часов при условии компенсации. Правила касаются профессиональных водителей и работодателей, за исключением спецтранспорта и международных рейсов. Приказ будет действовать до 2032 года. Популярные у российских туристов провинции Мугла и Анталья оказались в эпицентре лесных пожаров. Они вызваны аномальной жарой и сильным ветром. Как пишет РИА Новости, власти вынуждены эвакуировать местных жителей и туристов. Огненная стихия уже угрожает ряду поселений. Наиболее сложная ситуация складывается в провинции Мугла. Там зафиксировано сразу 5 крупных возгораний. К тушению привлекли почти 750 человек, а также авиацию из 5 самолетов и 18 вертолетов. И в завершении выпуска. Зимние каникулы у российских школьников в этом учебном году сократятся на один день. Как следует из графика, отдых продлится с 31 декабря этого года по 10 января следующего включительно. В предыдущем сезоне дети отдыхали на день дольше, до 11 января. Добавлю, новый учебный год начнется 1 сентября этого года, а завершится 26 мая следующего. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Мы в прямом эфире, и я представляю вам сегодняшнего нашего гостя. Это Георгий Эдигер, прикладной кинезиолог, директор Центра традиционных систем оздоровления «Водолей» на Камчатке, специалист по физической реабилитации и много еще всего-всего остального. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии снова.
2: Здравствуйте, уважаемые жители города Анадырь и гости.
1: Да, вы где-то каждый год примерно в это время появляетесь у нас с Камчатки на Чукотке для того, чтобы помочь нашим жителям.
2: Действительно, я стараюсь Чукотку посетить каждый год, иногда и два раза в год. Приезжаю сюда с большим удовольствием, как обычно. Встречаю людей, которые и знают меня уже более 10 лет. Встречаюсь с ними глазами, радуемся.
1: Встречи. Не только глазами, но и руками.
2: Да. Когда на улице, знаете, встречаю, могу не узнать, так как я мануальный терапевт, реабилитолог, я говорю, покажите свою спину, я вас сразу быстро узнаю.
1: Да, замечательно. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Если у вас будут вопросы к нашему гостю, то вы знаете, куда писать. Это Макс или Телеграм, номер 924-789-2222, или в комментариях под анонсирующим постом в том же Телеграме и Максе. Я знаю, что вы еще не просто врач-кинезиолог, который приезжает сюда, чтобы полечить, но вы еще и теперь работаете в Красном Кресте Чукотка, да?
2: Вы знаете, да. Я уже 2007 года дружу с организацией.
1: Ну, дружите, да, это понятно.
2: И у нас все время были самые тесные взаимоотношения, взаимовыгодное партнерство. Я оказывал участие в программах реабилитации. Когда вот Якова Маршака приглашали, мы проводили свою терапию, то есть делали массажи, иглу, укалывание, мануальную терапию, весь спектр для того, чтобы повысить ресурс здоровья, поощрить человека, ну, дать ему возможность еще больше раскрыть свой ресурс здоровья. Это была долгая дружба, которая вот сейчас вылилась. Я вижу, что ну, есть некоторые проблемы на месте, в отделении чукотском. Я знаю, как их решить. У меня есть уровень компетенции, образования. То есть помимо медицинского образования, у меня есть также и юридическое, и менеджмент в сфере здравоохранения. Я вижу, как можно помочь организации. И когда мне предложили должность заместителя председателя Красного Креста, я сказал, что у меня Чукотка интересна настолько, что я готов поехать и в отдаленные регионы, и провести там помощь, мастер-классы. И углубляясь в эту тему, посетив Красный Крест отделения Хабаровского края, Камчатского края, в Москве, я дал согласие и пройти курс инструкторский по оказанию первой помощи.
1: То есть сейчас вы будете проходить этот курс?
2: Сейчас,
1: да?
2: Я. Сначала. Ну, это условие. Угу. Понятно, что мы все знаем этот навык, но есть определенные протоколы обучения у Красного Креста. Он пошаговый. И сейчас есть возможность пройти курс на обучение на инструктора первой помощи. Я с большим удовольствием согласился, нашел время. Поеду, пройду этот курс, получу вот эту компетенцию, чтобы дальше проводить обучение по оказанию первой помощи.
1: Чем это будет полезно нам на Чукотке, то, что вы получите эту компетенцию?
2: Я буду приезжать сюда,
1: то есть уже
2: в регион,
1: чаще, да, будете?
2: Еще чаще. Я буду посещать отдаленные регионы, проводить обучение, проводить обучение, мастер-классы по 16-часовой программе, и есть там курс «Младший инструктор». Я считаю, что эти навыки по оказанию первой помощи, они не просто то, что они важны, они могут реально спасти жизнь человеку.
1: И наверное, особенно в отдаленных каких-то, да, наших селах.
2: Происходят разные события. Я сам лично несколько раз оказывал ну, правда, медицинскую неотложную помощь в самолете. То есть у человека там почечная колика, ну, я уже знаю, как, каким это можно сделать, ну, без медикаментозно. Какую точку нажать, чтобы у него расслабился мочеточник, к примеру. Здесь немножко про другое. Здесь именно про первую помощь, которую, я считаю, обязан знать каждый человек. Этими навыками должен обладать. Это, ну, считается базовые навыки.
1: Ну, это как то, вот, например, когда ты учишься на вождение, да, там есть вот тоже билеты по первой помощи, да, наверное, такого плана.
2: Да, у Красного Креста есть свой, они взяли свой протокол, скажем так, обучения, оптимальный. Они создали универсальную систему обучения и инструкторов, там пошаговый, там первый, это базовая, потом младший инструктор, потом топ-инструктор, потом ты уже, то есть там большая лестница такая есть, профессиональная, и создаются и чемпионаты, и в Анадырь, в городе Анадырь проводятся каждый год чемпионаты по первой помощи, и здесь есть специалисты. Меня больше, конечно, интересуют регионы. Я понимаю, что в городе достаточно это налажено, а вот выехать в регионы достаточно и по билетам, и по времени. У меня этот личный есть интерес, как путешественника, который я стараюсь путешествовать по Камчатке, по Чукотке. Мне это интересно еще как мой, скажем так, личный интерес. А тут такая еще и возможность открывается. Я с удовольствием.
1: И когда вы будете готовы вот уже отправляться в такие путешествия?
2: В этом году после обучения я планирую еще раз приехать в город Анадырь, поучаствовать в программе, которая по программе Красного Креста, а на следующий год уже запланировать вот, посещение отдаленных регионов.
1: Как можно записаться будет, что ли, на такие обучения? И кто может этому обучаться? Просто любой человек или это какие-то есть, организации?
2: Есть программы дошкольного, в школах, студенты колледжа, на предприятиях. То есть должна быть какая-то собрана группа, не то что инициативная, а мы будем заключать именно договора с предприятиями. И можете также и к нам обратиться. Можно даже мой контакт личный дать, чтобы я провел запись предприятий, организованных, ну, то есть где там группа 6-8 человек, чтобы начался курс.
1: Ну, я так понимаю, все равно сейчас еще немножко рановато, да, об этом говорить, потому что надо сначала вам самому получить этот сертификат.
2: Говорить как раз не рановато, потому что эта программа, она не новая, и она не, за, ну, не завязана именно на личности, на мне. Это программа Красного Креста, которая уже...
1: То есть кто-то много... могут еще приехать сюда, да,
2: например? Могут, инструктор есть и местные, я знаю, есть инструкторы, которые проводят уже эти... У меня интерес именно поехать в регионы, на самом деле. Я окажу максимальное участие в развитии именно городского отделения. А повторюсь, что я, когда мне предложили, я говорю, я с удовольствием и на месте, и в отдаленные регионы. Я считаю, что в отдаленных регионах они, ну, сейчас менее защищены в том плане, то, что мало внимания к ним именно в программе. То есть раньше система работала более налажена. Сейчас нужно восстанавливать и команду, восстанавливать программы, вести работы более активно. Тем более такие возможности сейчас. Красный Крест, он, ну, статус поменялся, вы знаете. В декабре его на уровне Госдумы признали общественно, ну, то есть наиболее, как это сказать, статус у Красного Креста на уровне Госдумы признали ее особо значимой социальной организацией Российской Федерации.
1: Я не знал, да, этого. Интересно. Георгий, мы еще до эфира с вами говорили, то есть тоже одна из задач Красного Креста – это помощь в донорстве.
2: Да, есть у Красного Креста помимо первой помощи есть большое количество программ, включающие и по профилактике СПИДа, туберкулеза и популяризация движения донорства как крови, так и костного мозга. с донорством крови многие организации работают, с этим проблем нету, насколько я знаю.
1: Да, по-моему, у нас на Чукотке с этим проблем нет, даже бывает и избыток.
2: Даже бывает и избыток, это хорошо. А вот с костным мозгом много предвзятого, много незнаний, много страхов. И у отделения Чукотского есть раздел просветительской деятельности. То есть лекции, листовки, выступления на радио в том числе, чтобы привлечь к этому направлению. Вообще внимание, донорство, да? Оно, знаете, донорство, любое донорство, это некоторый такой, есть тут психологический момент, что мы отдаем часть своих клеток на помощь другим людям. Это много, под этим очень многое, что стоит, именно в психологическом, понимаете. А что касается костного мозга, стволовых клеток, это настолько еще более значимое.
1: Ну, в общем, да, все-таки кровь, она довольно...

0: местных коренных жителей, потому что он уникален, и правильно вы говорите, подобрать, чтобы совпали компоненты, еще более сложно, соответственно, более ценно. Поэтому наша задача просветительской деятельности рассказывать, что это безопасно, во-первых.
1: Что безболезненно.
0: Безболезненно.
1: Да? Это фактически такая же сдача крови, просто чуть дольше по времени идет.
0: Да, единственное, что это происходит, насколько я знаю, сейчас в таких крупных федеральных центрах. То есть на месте пока такого донорства организовать пока...
1: Нет, то есть... не организовано. Мы тоже объявляли, мы делали тоже по радиопрограмму, угу. Говорили об этом. Но для того, чтобы наши образцы уехали вот в тот институт, который угу. как раз занимается, тот банк стволовых клеток, надо собрать минимум 50 образцов в пробирках. Сейчас у нас сдали намного меньше. Они хранятся в холодильнике, с ними ничего не будет, то есть они не испортятся, да, они могут подождать какое-то время. Но вот надо нашим гражданам проявить вот, наверное, такую инициативу и прийти сдать кровь, который будет находиться в банке стволовых клеток, что называется. Это не значит, что когда-либо в жизни ваша кровь пригодится кому-то, но вдруг такое будет, что именно ваши стволовые клетки подойдут к другому человеку и спасут ему жизнь. Вот как бы о чем идет речь. Поэтому мы это собираем, мы периодически стараемся говорить об этом, напоминать людям, чтобы они сходили в нашу больницу окружную, и сдали кровь именно на стволовые клетки, вот, на костный мозг, чтобы попасть в этот банк.
0: Да, также у Красного Креста, ну, я повторюсь, есть программы по профилактике СПИД, туберкулеза, планируется психологическая помощь. В городе Анадырь по адресу Отки, 32, есть кабинет, где собираются студенты и проходят... Ну, с колледжа, которые прошли обучение на младших инструкторов, они проводят мастер-классы. Есть необходимое оборудование, есть жилеты, для которых тренируется искусственное дыхание, массаж сердца и муляжи.
1: Но это вы опять говорите про оказание первой помощи,
0: это
1: да?
0: Сейчас, вот это? Да, угу. Про первую помощь я переключился, угу. С вашего согласия.
1: Просто уточнить на всякий случай. Да. Так.
0: Значит, кабинет по оказанию первой помощи на Отке 32. Планируется также кабинет психологической помощи. И по адресу Ленина 59 называется кабинет милосердия. То есть оборудование, на котором будет обучаться, как оказывать первичный уход на дому. То есть вот такие программы. Что касается именно Красного Креста.
1: Насколько это регулярно будет проходить? И как вот опять же записаться, попасть на эти группы?
0: Я думаю, что давайте, наверное, оставим пока мой контакт. То есть я сейчас нахожусь в стадии ознакомления с делами, с документацией. Сейчас мы проводим инвентаризацию оборудования, потому что то, что оборудование, которое передавалось центром, нужно сейчас его... наличие, и главное, чтобы оно было
1: в рабочем
0: состоянии. Да, часть оборудования уже мы сфотографировали, отправили в центр, мне подтвердили, да, что оно в хорошем состоянии, можно им пользоваться, а для записи именно на первую помощь я предлагаю пока оставить мой контакт, я буду фиксировать, и в следующий приезд уже, и в следующую программу мы уже запланируем вот эти обучения, мастер-классы.
1: Тогда произнесите, может быть, да, телефон, да?
0: Да, телефон +7 914 544 81 25.
1: Георгий Чедигер, да, заместитель председателя Красный Крест Чукотки.
0: Да, будучи волонтером уже около 10 лет.
1: 8-914-544-81-25, если вас интересует это. Хорошо, давайте вот еще вспомним. Где-то, наверное, года два назад, в позапрошлом году, вы проводили у нас на Чукотке

0: Америке первый, как конференцию реабилитологов, остеопатов, да?
1: Да, это была такая история, интересная история про то, что когда мы на Камчатке провели обучение от Института прикладной кинезиологии и решили начать проводить такие конференции ежегодно в разных городах. Мы уже две конференции провели на Камчатке. Потом я предложил сообществу, можно сказать, а давайте я помогу, я организую конференцию на Чукотке, в городе Анадырь, особо не рассчитывая, потому что мы понимаем, что численность населения конференции – это здесь привести специалистов, которые едут за свой счет, без спонсоров. Ну, надо чем-то их заинтересовать.
0: Угу.
1: Я им сказал, что вам обязательно надо побывать на Чукотке, почувствовать эту природу, познакомиться с этими людьми. И сообщество с легкостью отреагировало наше остеопатическое. Главный реабилитолог ДВФО профессор Беляев. Это оказалось, что даже входило его в планах. Он просто, ну, то есть для этого нужно было, видать, маленький толчок еще. Я сказал, что я хочу, чтобы вы собрались на Чукотке. Дела там есть, люди нуждающиеся. У нас, помимо, когда мы организуем конференции, знаете, есть, я говорю, давайте один день мы выбираем на благотворительный прием местных жителей, ветеранов СВО. Это такой, знаете, вклад в регион наш. Mm-hmm. Потому что мы хотим посмотреть местную природу. Это, знаете, как мы получаем эту энергию, да, природы, и что-то отдать взамен в виде доступного приема остеопата. Потому что, ну, что там говорить, прием у врача-остеопата – это считается элита мануальной терапии, он достаточно дорогой. И такой проект, доступный остеопат, это имеет сейчас при организации каждой конференции, мы на это выделяем день приема.
0: Угу.
1: Собрались лучшие специалисты России, то есть собрались главный остеопат Приморского края в прошлый раз, Хабаровского края, Камчатского края, то есть главный реабилитолог Дальневосточного округа. Приехали с Москвы специалисты. И мы провели интересные доклады, мастер-классы. Понятно, что на докладах было мало, конечно, специалистов. Ну, кворума мало здесь собрать. Мы больше между собой. Но мастер-классами поделились, оказали прием. И эта группа врачей, которые я привез, они до сих пор вспоминают. И в конце этой конференции Анатолий Федорович Беляев так подошел ко мне и говорит: ну что, друг мой, где мы будем следующую конференцию проводить?
0: И вот интересно, то есть, где же следующая была?
1: Следующая была у нас буквально 7 июля этого года, мы провели в Магадане.
0: То есть вы тоже все окучиваете Дальневосточный округ.
1: Я как-то поймал вот эту волну, мне уже, знаете, чтобы еще организовать, называется.
0: Угу.
1: И дошло до того, что вот 7 июля мы провели в Магадане, тоже такой же компании, главный реабилитолог ДВФО, все ведущие остеопаты там, и Сахалинской области, и вот Хабаровский край, Приморский. Провели в Магадане. У нас обычно, знаете, как конференция: день докладов, день мастер-классов, день приема благотворительного, и в свободное время мы посещаем локации интересные. Это тоже всегда очень интересно. В каждом регионе есть уникальность. И в Магадане в том числе интересная земля, интересные локации. То есть и местное сообщество, которое, ну, видят, что приезжают. Они еще, знаете, наверное, то, что 2 года назад на Чукотке провел, еще, ну, до сих пор я слышу отклики. То есть жителей, что такие специалисты посетили Чукотку. Мне это приятно. Мне это приятно, что доверяют мне, как организатору этих конференций. Ну и как я сказал, да, чтобы еще организовать. В этом году мы на Камчатке делаем двойную конференцию. И остеопаты, и реабилитологи, и прикладные кинезиологи, и антистрессовые кинезиологи. Приезжают и профессор Васильева, которую Людмила Федоровна на слуху, как главный прикладной кинезиолог, можно сказать, России.
0: Угу.
1: Доктор Пилявский, Санкт-Петербург, приезжает. Антон Цыванюк, Краснодар. То есть это будет на Камчатке двойная уже конференция. То есть...
0: Ну, это Камчатка, мы вряд ли туда соберемся.
1: Кстати, очень короткое плечо сейчас, вот в летний период. Я вот прилетел
0: прямым рейсом.
1: Да, билет стоит, 10 тысяч стоит билет. Так что и многие жители, точно знаю, уже пользуются этим возможностью. На Чукотку мало летят, конечно, в основном это командировочные, и так, чтобы именно с туристической самолете, таких я не видел, что именно посетить Чукотку. А я считаю, здесь уникальный ресурс, как он у каждого региона свой ресурс. Я каждый раз на эфире говорю про этот ресурс природный.
0: Так вот, вам надо на Камчатке как раз пропагандировать Чукотку, чтобы ваши люди оттуда, Камчедалы, приезжали к нам отдыхать.
1: Все время об этом говорю, да? На Камчатке, да. У меня база есть, где я развиваю бальнеологию на Камчатке, это вот Пущинские источники, и у меня там есть серия, библиотека там, и есть каталоги, сборники именно чукотской природы. Многие удивляются, мы приехали на Камчатку, а здесь про Чукотку столько. Я говорю, у каждого региона есть свой уникальный набор вот этих, энергии. То есть Чукотка, она очень ценная своей широтой и чистотой. То есть широта, смотришь, когда из окна, взгляду зацепиться не за что. Он и мозги тоже расширяет. То есть, соответственно. Или ты в каменных джунглях. Даже не надо сравнивать.
0: Ну да. Такого нет.
1: Да, здесь есть своя уникальность именно чукотская. Я знаю, кто ее осознает, то те сюда приезжают. Такую возможность короткого авиационного сообщения, конечно, нужно использовать. Как и жителям Камчатки, так и жителям Чукотки. Поэтому посетить Камчатку также предлагаю жителям Чукотки, так же, как и жителям Камчатки, посетить Чукотки.
0: Угу. Чукотку. Обычно, я знаю, когда вы приезжаете, вы не просто занимаетесь какими-то такими организационными делами, но еще и практические какие-то вещи для наших жителей проводите. В этот приезд что-нибудь предполагается?
1: Да, я всегда провожу какие-то мастер-классы, которые даже не стоят в программе Красного Креста, но у меня есть чем поделиться с местными, с людьми, как повысить свой уровень здоровья, свой ресурс. В этот раз я тоже запланировал мастер-класс. Даже он такой будет, двойной. Я расскажу про постуру. Постура – это положение тела в пространстве. Просто когда мы проводим диагностику человека, в первую очередь мы смотрим, куда смещен центр тяжести. То есть это очень просто делается. Можно слегка... человек стоит босиком, немножко ему сверху на голову повысить давление, и когда человек закрывает глаза, его тело начинает смещаться в ту или иную сторону. Мы сразу смотрим, в какую сторону смещаемся, и уже по этому небольшому отклонению внутреннему мы уже можем предположить, что где у человека находится проблема. А центрированность, знаете этот термин, наверное, все знают, центрировать, центрированность, срединный центр – это показатель здоровья вообще на самом деле. У кинезиологов это номер один. То есть задача мануального терапевта, кинезиолога – привести человека в равновесие. А равновесие наше зависит от положения стоп, которое влияет на коленные суставы, тазобедренный, на весь позвоночник, положение креста, таза, креста и височно-нижнечелюстных суставов, челюсти, прикус. Все это создает вот эту постуру. Постуру, то есть положение тела в пространстве.
0: Вы вот про это будете рассказывать и учить, да, на мастер-классе? Кстати, надо нам сказать, для какого возраста возрастные ограничения есть или нет?
1: Возрастные ограничения, они Главное ограничение – это, знаете, чтобы человек понимал, о чем идет речь. Это в первую очередь.
0: То есть все-таки для взрослых, наверное,
1: это,
0: да, считаем?
1: Это для взрослых. Давайте,
0: 18+, да?
1: Давайте его обозначим 18+, хотя это не, ну, скажем так, не шаблонно, да, наверное. Да? То есть мы можем и... Главное, главный критерий – интерес.
0: Угу. Ну, главное, да, чтобы люди понимали,
1: понимали,
0: и было им интересно.
1: Куда они идут. А я готов делиться своим уже более 25 лет. Я непрерывно, у меня обучение идет. И сам провожу уже обучение. И в Академии физической культуры читаю лекции по прикладной кинезиологии, про мануальное мышечное тестирование, показываю в спорте, как это появляется. Есть уже авторские некоторые наработки. А здесь буду просто делиться, как повысить свой уровень здоровья.
0: Кому это будет интересно? Вот для кого это?
1: Ну вот, знаете, я же тут, помимо того, что провожу лекции, я веду прием, как реабилитолог. Часто веду прием. То есть я как индивидуальный предприниматель, потому что есть у меня свой прием, как прикладного кинезиолога, и я вижу, что мои пациенты очень часто... Знаете, есть такое понятие, не находятся, ну, они не видят своего тела, скажем так. Это больше психологическое такое понятие, то есть человек живет в голове. Знаете, когда он все время в мысли-мешалке вот это, знаете, в голове все время крутится поток мыслей, информации, он где-то или в прошлом, или в будущем.
0: Какой-то Винни-Пух, которого в голове опилки.
1: Ну, можно так сказать. И когда я изучал кинезиологию, там есть такое понятие разобщенность. Разобщенность – это на уровне тела. То есть, это, знаете, как описываю, я привожу пример, как басни Крыловой. Лебедь, рак и щука. Но только
0: в разные стороны.
1: В разные стороны такой внутренний раздрай или конфликт. То есть, тело – вот ум где-то, разум где-то в прошлом или в будущем. И даже есть такая коррекция, вот буквально вчера я его делал, называется это… привести в это в единство. Я глубоко убежден на основе своей практики, что здоровье – это когда человек в этом единстве находится, тело, разума и духа. Ну, то есть вон в едином поле. И задача специалиста, кинезиолога в том числе, вот эту целостность создать. А когда остеопат работает, там термин есть такой даже, найти, где спряталось здоровье в теле. А здоровье спряталось там, где нет человека. Имеется в виду, знаете, это, я сейчас, чтобы было понятнее, еще это называется рецепторная слепота. Ну, то есть мозг не видит этот участок. Вот кинезиолог тестирует мышцу, и она, нормотоничная мышца, она выдерживает напряжение, ну, то есть статическое. Мы надавили мышцу, она держит какое-то время, а здесь при давлении на мышцу она проваливается. То есть мышца сама есть, но...
0: Ну да, по-моему, кто был когда-нибудь на приеме у кинезиолога, понимает, как
1: да,
0: это работает.
1: Да, то есть, знаете, кинезиолог, он здесь выступает как электрик. Или я говорю тоже, можно меня сравнить с электриком. То есть
0: с щупом, который там включается лампочка или не включается.
1: Да, я проверяю, где проводка перегорела. А проводка, почему мозг не видит этот участок тела? А мозг не может, может не видеть из-за проблем с позвоночником, из-за натяжения нерва, его компрессии, его или натяжения, или если эта мышца связана с органом, в которой есть проблема, то здесь она может выключить мышцу. Может быть, мышца выключится из-за нарушения притока крови или оттока. И задача кинезиолога найти именно приоритетную причину. Также мышца может выключиться из-за эмоционального перенапряжения. То есть человек в эмоциональном перенапряжении тоже находится как бы не в себе. Он находится в этом переживании. И задача вернуть как раз его здесь и сейчас в одно целое. Я на мастер-классе приглашаю, кстати, всех желающих, но лучше записаться тоже по телефону.
0: Телефон тот же самый, который
1: телефон,
0: вы давали, да?
1: Да.
0: 914-544-81-25, да?
1: Это будет в субботу в 19 часов по улице Отке, 32. Это мероприятие без оплаты. Это мой вклад как раз поделиться знаниями, чтобы повысить именно это в рамках школы «Помоги себе сам». То есть «Помоги себе сам», я все время говорю про это, что здоровье зависит не от внешних факторов, и врачей, и суперспециалистов, или еще кого-то, а базовое именно здоровье, самое, ну, вот его зародыш, он зависит от самого человека, какой он ведет образ жизни, какой он ведет образ мыслей. И ответственность, в первую очередь, надо брать на себя за свое здоровье. Когда ты уже, конечно, вышла из равновесия система, тогда можно прибегнуть к специалисту, но главную работу нужно проводить самостоятельно, повышая его ресурс человеческий, здоровье, как физический, так и психический.
0: Значит, давайте еще разочек повторим, что это будет суббота, 1 августа, да, 19 часов по адресу улица Отки, дом 32.
1: Отки,
0: да?
1: 32, там помещение
0: Красного Креста, да?
1: Помещение Красного Креста, вывески там сейчас нету, поэтому второй подъезд и дверь рядом со вторым подъездом. Но лучше на эту лекцию, мастер-класс записаться, он будет двойной мастер-класс. Получается, я объединяю два мастер-класса. Будет и про постуру. Мы, кстати, я привез 3D-сканер компьютерный. Мы проверим стопы на вальгус, на плоскостопие. То есть делаем анализ, посмотрим данные, проведем. Я в целом расскажу как про постуру, о ее важности, сохранения постуры. Тоже сейчас, знаете, какой пример. Часто обращаются с проблемами, ну, протрузии, грыжи дисков. Знаете, непосредственно проблема в позвоночнике, она вторичная или третичная даже. Часто находишь смещение центра тяжести вперед, ну, то есть в область живота. Находишь там в области кишечника или там желудка напряжение связки. То есть сорванный желудок – это не спиной. Знаете, вот раньше всегда говорили, да, сорвал пупок. То есть мы живот срываем, а не спину. Спина платит за это. А когда у человека смещен центр тяжести вперед, ну, вентрально, да, то организму, чтобы удержать тело в пространстве, нужно все время напрягать мышцы спины, посылать туда дополнительные импульсы. Ну, то есть потому что, ну, чтобы человек не упал, ему надо туда повысить мышцы спины в напряжение. И чем отличие, допустим, от того же массажа, ну, массажист увидит напряженные мышцы спины и начнет их расслаблять. А эти мышцы спины напряглись, чтобы у человека удерживать. Поэтому тут надо выяснить, за счет чего мышцы спины напряглись. Как правило, это компенсация другой проблемы. То есть кинезиолог, он, знаете, смотрит стратегически на несколько шагов, ну, дальше.
0: То есть у вас будет, я правильно понимаю, этот мастер-класс, не только вы будете учить чему-то рассказывать, да, но и каждого человека сможете проверить на его какие-то проблемы.
1: Мы расскажем про, то есть я расскажу про постуру тела, про ее значимость, про центр тяжести. Мы каждого протестируем, посмотрим.
0: Это вот интересно уже звучит.
1: Да, протестируем стопы, таз. Я покажу, как проверить нижнюю челюсть. Я дам рекомендации, как тренировать свою постуру, как важен прикус на наш фасциальный скелет. Фасциальный – это вот эта пленка, знаете, которая мышцы покрывает, фасции. Есть сейчас очень большое значение уделяют специалисты, как кинезиологи, так и остеопаты. Это как бы там чуть ли не наша нейросеть, которая там информацию передает. Интересная очень тема тоже, фасциальная. На этом мастер-классе я добавлю еще как вот как раз упражнения для включения в тело. Но придут в первую очередь те мои пациенты, которые вот ко мне сейчас ходят. Я говорю, вы собирайтесь.
0: Потому ну что да, это... я думаю, здесь кто вас уже знает, конечно,
1: да,
0: то есть, сам Бог велел.
1: Тут, наверное, это больше не для новичков. Но хотя мы всем открыты, то кто придет в первый раз, тоже будет интересно. Потому что, ну, действительно, эти осознания, которые у меня происходят после обучений, хочется, они достаточно универсальны. Да? Они универсальны, их можно передавать для повышения как раз вот уровня здоровья, силы, выносливости и работоспособности в том числе.
0: Но новички-то они все равно поймут, о чем идет речь.
1: Конечно, я не буду медицинскими терминами никого загружать, я буду все максимально универсально рассказывать. Какие-то будут вопросы, я отвечу.
0: Ну что ж, отлично. Давайте тогда еще разочек повторим телефон, и когда можно будет к вам прийти. Итак, все это будет проходить на Отке 32, в здании Красного Креста Чукотки, в субботу в 19 часов. И вы рекомендуете все-таки заранее позвонить по телефону и записаться, да?
1: Или позвонить, если вдруг я не отвечаю, отправить обычный смс, там, с фамилией, имя, отчеством, записать на мастер-класс. Потому что помещение тоже, ну, по практике мы размещаемся в помещении. Ну, если будет слишком большой, значит, будем или помещение менять, или сделаем
0: на два раза. Да?
1: На два раза. То есть, ну, надо понимать, сколько человек придет, поэтому лучше, конечно, записаться.
0: Телефон еще разочек для связи. 8-914-544-81-25. Все верно? Ну что ж, спасибо большое за ваш рассказ. Я думаю, что это было очень интересно. Будем ждать вас снова на Чукотке и у нас в гостях, когда вы начнете заниматься оказанием первой помощи.
1: Обучением.
0: Да, обучением на это. Вот, ну и какие-то новые семинары, новые мастер-классы всегда будет интересно.
1: Я с большим удовольствием приезжаю на Чукотку. Я тоже здесь ловлю свой глоток вдохновения. Смотрю на те проекты, которые проходят на Камчатке, по региону. То есть отсюда, знаете, как будто на это смотришь. Не то, что издалека, а сверху.
0: Сверху, со стороны.
1: Да. Так что я с большим удовольствием на Чукотку приезжаю. Я люблю эту территорию, тех людей, которые здесь живут. Прям от чистого сердца.
0: Я думаю, что все это взаимно. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у нас был заместитель председателя Красного Креста Чукотки, прикладной кинезиолог Георгий Эдигер. Ну и еще в очередной раз приглашаем вас в субботу прийти на его мастер-класс в 19 часов.
1: Спасибо за внимание.
0: Всего доброго. Прямой эфир.

Радио Пурга. I am like I'm one, I can't.

0: Минутка здоровья.
1: Найден способ восстановить кишечник после лучевой терапии. Ученые из онкологического центра имени Андерсона Техасского университета выявили эффективный способ восстановления тонкого кишечника после радиации. Облучение травмирует тонкий кишечник и вызывает тошноту, диарею, инфекцию и более серьезные осложнения. Из-за этих побочных эффектов приходится снижать дозу необходимого облучения. Известно, что голодание перед лечением улучшает восстановление кишечника. Однако точный механизм этого процесса до сих пор был неизвестен. Ученые выяснили, что при 24-часовом голодании в тонком кишечнике повышается уровень бактерии Акермансия муцинефила, который вырабатывает пропионат. Это небольшая молекула в сочетании с другими метаболическими изменениями, которые вызваны голоданием, добавляет небольшие химические метки к гистонам, белкам, вокруг которых оборачиваются ДНК. Химические метки служат сигналом к высвобождению ДНК из гистонов, в результате чего происходит экспрессия генов в группе клеток кишечника, которые накапливаются во время голодания. Эти клетки отвечают за регенерацию слизистой оболочки. Ученые заметили, что для успешного восстановления кишечника необходимы две составляющие процесса – голодание и бактерия АКК. Одно только голодание не помогало, если при этом предварительно удаляли АКК. Открытый механизм, который связывает питание, кишечные микробы и регенерацию тканей, поможет найти подход к восстановлению тканей, травмированных в ходе лучевой терапии. Исследователи надеются разработать стратегии, которые не требуют голодания, поскольку оно не подходит для некоторых пациентов. Возможно, это будет изменение рациона, воздействие на определенные микробы или их метаболиты, который поможет тканям восстанавливаться во время лечения.
0: Минутка здоровья.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре стартовала серия мастер-классов по цифровой грамотности для старшего поколения. Их организовал Департамент цифрового развития совместно с Центром социального обслуживания населения. На встречах расскажут, как действуют мошенники, как правильно вести себя в подобных ситуациях и научат пользоваться полезными сервисами. Первое занятие состоялось вчера в публичной библиотеке имени Тана Багараза. Как рассказала специалист окружного департамента цифрового развития Наталья Гребенюк, такие уроки будут проводить раз в неделю.
2: Мы организовали курсы для граждан старшего поколения в городе Анадырь для того, чтобы научить этих людей работать в интернете с мобильными приложениями, с приложениями госуслуг, в мессенджере Макс, для того, чтобы они чувствовали себя более уверенно. К сожалению, пользование вот этими сервисами, приложениями является вектором атаки для злоумышленников. Но мы решили вот именно пока начать с пожилыми людьми, начать их знакомить с тем, как все-таки безопасно, уверенно себя чувствовать с этими сервисами. Поскольку наш департамент все-таки курирует направление информационной безопасности, мы приняли решение, что мы можем провести серию таких уроков, посмотреть, понравится, будет ли востребовано. Здесь рабочих мест 5. Я думаю, что если стабильно будет 5 человек заниматься, то это будет очень хорошо, потому что можно каждому уделить время, каждому показать точечно прям, что делать, с каждым из участниц наших. Решили 3 простых задачки, но очень важных. Проверили, что такое двухфакторная авторизация, поиграли в такую игру, атака это или не атака. Но я думаю, что будет и еще количество других участников, которым тоже будет интересно это.
1: Для закрепления материала эксперты подготовили домашнее задание и специально разработанную памятку. Участница первого мастер-класса Татьяна Горбик поделилась впечатлениями и рассказала о полученных знаниях и навыках.
3: Я хотела бы, в общем, познакомиться с компьютером, как он работает, чем он помогает людям нашего возраста. Телефоном я умею пользоваться, а вот компьютером нет, как-то не довелось. Сегодня я познакомилась, как пользоваться на компьютере госуслугами, как набрать, как ввести пин-код, как ввести пароль с клавиатурой. Соцзащита меня направила сюда. Они мне предложили, я изъявила желание, что мне нужно.
1: Серия мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Цифровая Россия». Записаться можно по телефону 20180. Минэнерго намерена быстро увеличить поставки топлива в Сибирь и на Дальний Восток. Первый замглавы министерства Павел Сорокин сообщил, что проанализированы проблемные моменты в снабжении регионов, сельхозпроизводителей и северного завоза, пишет ТАСС. Принято решение о дополнительных объемах, чтобы избежать перебоев у населения и экономики. Меры реализуют в кратчайшие сроки. Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что запасов топлива в стране достаточно, но ажиотажный спрос вырос на 20-30%. Под особый контроль уже взяли южные регионы, Иркутскую область и Забайкалье. Врачи из института имени Склифосовского за сутки вылечили американца, которому не могли помочь зарубежные клиники. Как пишет РИА Новости, мужчина получил травму позвоночника во время занятий спортом, после чего у него отказала нога. Медики в США и других странах не смогли помочь. В институте у пациента нашли грыжу, которая сдавливала нервы. Ее удалили через небольшой разрез. На следующий день американец встал на ноги, а через 2 дня его выписали. В департаменте здравоохранения отметили, что подобные операции в столице проводят ежедневно. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

И снова полезные занятия от Полины Гагариной. Ведь танцевать перед зеркалом совсем не стыдно. Это даже полезно. Во многих случаях ведь все будет видно. Ну а настроение для таких танцев должно быть подобающим. С вами также Радио Пурга, 16.09 на студийных. И я надеюсь, здесь вы найдете что-нибудь, что вам точно поможет. Настроение, самочувствие, вдохновение. Ну и музыку уж точно. Это не обсуждается. Обсуждается то, какую. А это «Лето» от группы «Чили».

0: предметная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1898 год. Москва.
4: Господа, пропустите, пропустите, господа. Что там происходит, милостивый государь?
5: Да как вы не знаете?
4: Какая неосведомленность?
5: Так что там, что там?
4: Открытие! Непонятно что?
5: Ну, извините, я не знал.
4: Что открывают галерею?
6: Кому в наше время интересно открытие галереи?
5: Ну а что тогда? Памятник, театр?
6: Отстали вы от жизни. Какой может быть в этот момент театр? Сегодня здесь наконец-то открывают...
4: Ну что?
7: Канализация. О, наконец-то.
3: Да-да, именно первую городскую канализацию торжественно при большом стечении народа открыли в Москве 30 июля 1898 года.
5: Ура, товарищи! Ура!
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

дом надо любить. А особенно это хорошо, когда есть за что. И этих есть за что довольно много. Ну а Чукотка, Анатолий Богуш и Вадим Чайвин уже доказали. Дом красивый, большой. Ну и тут каждую почку можно назвать своим именем. Если, конечно, это не сделал кто-то до вас. Ну а прямо сейчас, после того, как объявили о том, что Чукотку мы любим, полетим к Festa Family. Ведь там костер, друзья и очень душевные разговоры. Но в нашем случае не разговоры, а песня.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Оформите полис ОМС в компании «Сагазмед» и получите доступ к цифровой версии полиса в несколько кликов на сайте sagaz-med.ru или в мобильном приложении. Оцените удобство сервиса уже сегодня и забудьте о бумажных документах. Теперь ваш полис ОМС всегда под рукой. «Сагазмед. Мы заботимся о вас».
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите идеально чистую сумку? Просто возьмите ролик для очистки одежды и за секунды выловите все крошки, мелочь и обрывки чеков прямо со дна сумки.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Сплин. И, конечно же, моя любовь, за которой стоит лететь, идти, плыть, да, делать что угодно и куда угодно. Ребята-то точно знают, что ради этого многие готовы почти на все. Ну, а мы скажем, да и на все иногда тоже можно пойти. Но прямо сейчас будем идти ради Каомы и Траколомбады буквально на пару шагов вперед. И надо будет еще послушать небольшой анонс. Всем снова всего крутого и музыкального.
1: Курить дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Сергей Лазарев, которому тоже стало жарко, ведь танцевал он достаточно много. Ну, по крайней мере, я в этом уверен. Ведь концерты с танцами у него точно были. Ну, а будут ли у нас? Конечно, будут, если мы хотим. Ну, и прямо сейчас можно устроить концерт даже у себя в голове. Ну, чтобы там была не только музыка, но и свет, остальные люди. Да и хорошее настроение. Оно ведь тоже где-то в голове, в сердце. Да и гуляет по всему телу, заставляя ноги, называется, танцевать. Ну а прямо сейчас будем либо танцевать под песню «Венера. Другая жизнь», а может после песни «Флориды» «Whistle», не знаю, надо проверить. И уже после услышимся в новом часе.

0: духи нам подпевают.
1: Подписать договор только с теми,

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре модернизируют центральный тепловой пункт. В окружной столице проводят работы по увеличению пропускной способности сетей. ЦТП номер 2, куда поступает тепло с ТЭЦ, после обновления повысит надежность теплоснабжения города. Как сообщает информагентство «Чукотка», на объекте заменят насосы, теплообменники и системы автоматики. Для отопления используют стальные трубы, для горячей воды – армированный полипропилен. Коммуникации утеплят. В городе идет строительство сразу нескольких объектов, в том числе школы. Нагрузка на сети позволит будет возрастать. Представитель подрядчика пояснил, что увеличение диаметра труб позволит подключать новых потребителей. Ежедневно на объекте работают более 40 человек и спецтехника. Параллельно ведется промывка оборудования и опрессовка сетей. Работы завершат к началу отопительного сезона. На них выделено свыше 176 миллионов рублей. Модернизация проводится в рамках долгосрочного плана комплексно-социального экономического развития Анадырской городской агломерации. В Анадыре отметят День города. Как сообщили в муниципалитете, основные события в честь 137-го дня рождения окружной столицы пройдут 1 августа на площади перед Домом народного творчества. Праздник начнется в полдень с торжественного открытия и концерта. На сцену выйдут творческие коллективы Чукотки и приглашенные артисты. В 14 часов выступит специальный гость программы – российский певец Альберт Жалилов. Одновременно на площади будут работать несколько десятков тематических площадок. Одним из главных событий станет гастрономический фестиваль «Хлебосольные горожане». Его участники представят блюда народов России. Организаторы также подготовят мастер-классы, выставки, пленэр и фотозоны. Для детей и взрослых проведут игры, спортивные состязания и познавательные занятия. В программе гостей также ждут выставка, ретро-автомобили, ярмарка мастеров и праздничная торговля. Мероприятие для гостей и жителей города без возрастных ограничений. В России за первые 6 месяцев зафиксировали 56 природных чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в МЧС, это максимум за последние 5 лет. В министерстве отметили, что в предыдущие годы показатели были ниже. Основные причины – опасная погода, лесные пожары и паводки. Для снижения ущерба министерство ежегодно проводит командно-штабные учения, оценивает готовность служб к паводкам и пожарам. Также непрерывно работает система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Финляндия со следующего года планирует отрезать трансграничные волоконно-оптические кабели, соединяющие страну с Россией. Энергокомпания «Фингрид» уведомила российских провайдеров, что прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены линии связи. Кабели обрежут, а опоры демонтируют. Причиной стало прекращение взаимных поставок электроэнергии между странами весной 2022 года, из-за чего содержание инфраструктуры стало невыгодным. Решение может ухудшить качество доступа к зарубежным ресурсам в России. И в завершении выпуска. Российские ученые разработали метод доставки лекарств от рака в 10 раз эффективнее химиотерапии. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института биоорганической химии Сергей Деев. Новый подход основан на использовании наноконтейнеров, которые способны к быстрому и полному разрушению в кровотоке. Благодаря этому препарат попадает прямо к раковым клеткам. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

0: Вероника Ушолик и Китаку на волнах радио Бурга. И вот новая пора, новый час, новые дела, ну и, конечно, люди. Они для кого-то новые, но для некоторых, как старый знакомый Magic Dawson, ничего не говори, Goldilocks и Джордж Майкл, это уже не просто старые друзья, а прям такие соседи, которые друзьями все так же остаются. Ну а теперь, правда, ничего не говорю и просто слушаю.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радио Пурга.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Немецкое ателье HSR Manufaktur представило проект современного 600-сильного спорткара, вдохновленного культовым Audi Sport Quattro. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Вот это тюнинг!
1: Немецкое ателье HSR Manufaktur анонсировало выпуск эксклюзивного спорткара Type 859, вдохновленного культовым Audi Sport Quattro. Информация о проекте появилась на официальном сайте компании. В основу автомобиля легло шасси классического Audi Coupe B2, которое серьезно переработали. Конструкторы укоротили кузов, изменили колесную базу, немного сместив обе оси для повышения устойчивости на высокой скорости. Автомобиль получил интегрированный каркас безопасности, полностью углепластиковый кузов, новые передние и задние подрамники, а также активные и пассивные аэродинамические элементы. Благодаря широкому использованию карбона масса машины составит менее 1200 килограммов.
0: Под капотом.
1: Под капотом установлен 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор Audi, знакомый по предыдущему поколению RS3. Однако стандартный двигатель инженеры HSR серьезно модернизировали. Двигатель получил кованые внутренние компоненты и систему смазки с сухим картером, применяемую в автоспорте. Отдача составит от 500 до 600 лошадиных сил. Мотор сочетается с усиленной 6-ступенчатой механической коробкой передач Audi OB4 и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsion. Крутящий момент разделяется между осями в пропорции 40 на 60 с акцентом на задние колеса.
0: Высшая проба.
1: Тираж Type 859 будет крайне ограниченным. Всего 84 экземпляра. Это число выбрано не случайно. Оно отсылает к 1984 году, когда Audi Sport Quattro выиграл чемпионский титул. Стоимость каждого автомобиля стартует с 500 тысяч евро. Несмотря на то, что пока компания показала лишь компьютерные рендеры будущей модели, интерес к проекту уже оказался высоким. В HSR заявили, что получили официально подписанные письма о намерениях и многочисленные запросы от коллекционеров. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: or another.
1: One Direction и One Way or Another. Да, небольшой гимн молодежи, которая любит тусить, ну и в целом чувствует свободу в своих действиях, чтобы их можно было совершать. Но, друзья, сегодня также все от мала до велика могут обратить внимание на то, что четверг является Международным днем дружбы. Празднуется всего 15 лет, но каждый друг может праздновать юбилей уже 50-летней дружбы. Ведь, да, друзья, друзья это важно, друзья это круто. И их всегда может быть крайне много, так что прямо сейчас ждем и, возможно, даже создаем группу в соцсетях и добавляем туда всех друзей, делаем рассылку, поздравляем с Международным днем дружбы. А тех друзей, что в ладном городе, зовем отдохнуть. Возможно, не сегодня ведь рабочие будни, а хотя бы выходные. Ну, или в ближайшее время, когда это получится. Хотя я бы для начала просто написал, ну, что никто не забыл и все помнит. Ну, а мы также помним, что дальше должна быть песня, потому «Елка» уже здесь.

0: Девочки смеются.
1: Не учи ученого.
2: Ученые извлекли ДНК из частично сохранившегося коренного зуба горного редунки, вида африканской антилопы. Находка из пещеры Бумплас в Южной Африке может быть возрастом около 50 тысяч лет. Это самый древний генетический материал животного, полученный южнее Сахары. До сих пор большинство образцов древней ДНК находили в холодных регионах. Низкая температура замедляет распад молекул, тогда как тепло, влага и микроорганизмы быстро разрушают их. Поэтому богатые окаменелостями пещеры Африки долго считались малоперспективными для генетических исследований. Исследователи собрали 320 зубов и костей 6 видов полорогих животных, семейства к которым относятся антилопы и буйволы. Останки происходили из 6 пещер и скальных укрытий на южном побережье Южной Африки и охватывали период примерно в 110 тысяч лет. Перед разрушительным анализом каждый образец сфотографировали и создали его трехмерную цифровую копию. На древнюю ДНК проверили 144 образца, и генетический материал удалось найти в 65 из них. Большинство останков относилось к последним 12 тысячам лет, однако 4 оказались значительно старше. Помимо зуба горного редунки, ДНК сохранились в 3 зубах вымершего длиннорогого буйвола возрастом примерно от 12 до 21 тысячи лет. Ключевую роль сыграл метод работы с одноцепочечными фрагментами. Древняя ДНК распадается на крошечные поврежденные участки, которые стандартные способы часто пропускают. Новый подход извлекал до 6 раз больше собственного генетического материала животного, чем метод, рассчитанный на более целые двойные цепи. Возраст останков оставался главным фактором сохранности, однако важным оказалось и место захоронения. В некоторых пещерах ДНК пережила тысячелетия заметно лучше. Содержание коллагена основного белка костей тоже совпало с сохранностью генетического материала внутри отдельных памятников. В будущем его анализ может помочь заранее выбирать наиболее перспективные образцы и реже разрушать ценные находки. Открытие не означает, что в жарком климате теперь удастся прочитать ДНК любого древнего животного или человека. Самый старый образец содержал мало материала, а его возраст определен приблизительно. Однако работа показывает, что палеогенетика возможна и в низких широтах. Новые методы могут помочь проследить, как животные Южной Африки переживали климатические изменения ледникового периода, перемещались и разделялись на популяции. Заодно исследование расширяет поисковое поле для древней человеческой ДНК. Генетическое прошлое Африки оказалось сохранено лучше, чем предполагалось.
1: Не учи ученого.

и олени пасутся под музыку.

0: Новости на радио Бурга.
1: Еттак, палемдил хэдгэдөр бүнэлтэгэн мэн анамгэлаавл өмнэна бийлгүүд. Наран мэй сарамгүүн ан курат өлтэнг ам анхаагнэгэд өлтэм нэрэхэна вуйвэнам намаг чүүкүүд как талпан үтаунэта яраус ан канчиланэг ам янракэнутэг нэнтэнмэс аухэна тарвэнтэдэг тэйнэтэн мэй сарамгүүн цэхэд нэн анамгэлаавргэна Владислав Кузнецов предприятия ка Канчаланский нэрэн мэйсэрэуэрканэт курат ультэнг ама нарай пангната энан хэтат тюльхэтэ янра кинотэк ама ринини а комплекс минка нэрэн мэйсэрэуэрканэтэ анхагнекэт ульхэтэ янан атнэт вахэнат атволэн вэк вэнгэкэнг амгуурэлэкэ войвэнам намэтэ нэрэн лэтэнгэнэт баржата манитрэлхэрэнкэна нэракэна мэйсэртэнмэс экэн мэлэн Клекен, Кликен, Мангиткен, Амгроткен, Миллионтен, Анканатен, Миракликен, Мангиткен, Миллионтен, Федеральный Манит, Рельхрит, Кутти, Регионкена, Манипы. Гиулет Мивси, Теревин Ринг, Тратен Маука, Нангатыр, Чукотка, Региона, как Нетеньенгркнет лалхит татен вата минкре нанмглаоркат округа кина правительства и пыем гиут амиусил анигулет кината ринген бивилютет кунэнгете милситин нэнлеркнета мингпилликн камав анкинаан как тва гиут амиусил аюра вируннэ тарэк тутриткине Мангит как по панери ищена рамгун это милисере так ринг отвлеивинен это нерегитен нет гитчетен камвэм это ринг отвера юпьеквен это гнонатта унете айней ищена анхан это геусат милисер тенмас от тенмас он рельчин это ельмак вот это нынгаттакинет. Генкурет улинет, но тагаймас антургат чукут, как минкре, нанмлаоркат округа кина правительства и пым. Нанмлина и эсик региона, как генамке улинет, но тагаймас антургат мангиткина, аннен тонна цельо пашвантет, раухарга пашвантет, кликкин мангиткина, амроткин тонна, нанмаксет, но тагаймас антургат, нир амлинен тонна, тгасвептама, компания кен ареала сельхозпроизводственная аутургет компания кен майская гемкелинет мирахтоннат газвептама рудника корольвема 830 минкре нанмусяорка нэром округа кена департамента кен промполитики Ярослав Мамонов от нотагаймус антургета аун манитрелит кожат экономика от Чукотка кена Еврошоута на тихий уханет нанмусли нотагаймус то компания. Нирергере рерингэнгэл атлумпирис этэм гентлинэт вэнгэпо Москва утэм тэлхананга полиция Чукотка кенгэл улхинэтэм гетэнэм сэнгэлинэт нирергэри намэтвал этэм Якутия кен рерингэнгэл этэ галал понедельник нирергэри намэтвал эт Якутия кенэм Иквисил трен отвак он вока ахатсешина тенк аманканатэм гиутишина трен отвепэм рин отвлеивинэн кампания танантин мауркана тин тиукеши тюнкуна лун пиритэм. Анканай патапчат куркан атау вашкатветаунитэм.
0: Живое радио Чукотки.

0: Ну а что же по-настоящему дороже золота? На самом деле, друзья, что угодно. Ну, не прям что угодно, но вещей таких крайне много. Все сразу подумают о любви, о чувствах и о том, что дружба, знаете, не продается. И будут правы. Но на самом деле есть и действительно из вещей огромное количество того, что будет просто-напросто дороже. Даже та музыка, в которую вложили и материальное, и то, что лежит в сердце. Ну а кто нам откроет свое прямо сейчас, так это Just Dauran. Дарите женщинам цветы и правда берем на заметку и дарим. В случае чего сделаем кого-то чуть счастливее.
1: И киты вернулись.
2: Радио Курган.
1: Радио Курган.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». Я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте уровня обработки, когда запоминаем не то, что читали дольше, а то, о чем по-настоящему подумали. Вы читаете статью. Если листаете мимо, информация улетучивается. Но если остановились и подумали, а как это связано с моей работой? Почему автор так считает или что бы я ответил? Текст цепляется, даже если прочитали меньше. То же самое с именами. Вас представили новому человеку. Если просто кивнули, то забудете имя уже через пару минут. Но если мысленно связали его с кем-то знакомым или заметили особенность, например, Марина, как моя тетя, тоже любит кофе, то имя запомнится надолго. Мозг здесь не капризный, он экономный, он не хранит все подряд, он спрашивает, это важно и есть ли здесь смысл. Если вы отвечаете «да» через размышление, эмоцию или связь, мозг помечает информацию как ценную и сохраняет ее в долгой памяти. Ну вот вам совет на день. Чтобы что-то запомнить, не просто повторяйте, а работайте с этим. Спросите себя, почему это так, как это похоже на то, что я знаю, и что я с этим сделаю. Даже одна минута глубокого осмысления работает лучше 10 минут механического заучивания. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто не хочет хранить пустышки, только то, что прошло через ваш разум.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11. До свидания.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, вы стоите на набережной, над головой кружат чайки, а в лицо дует теплый соленый ветер с Азовского моря. Перед вами город, который чуть было не стал столицей России. Да-да, Петр I долго выбирал между Невой и этим местом. Сегодня мы летим в Таганрог, южную жемчужину.
2: Отправляемся в путь.
1: Таганрог основал Петр I, а прославил на весь мир Антон Павлович Чехов. Да, город стоит на берегу Азовского моря, но приезжать сюда только ради пляжа было бы большой ошибкой. Здесь буквально в каждом переулке чувствуется особая атмосфера. Легкая ирония, утонченность и человечность, знакомые нам по рассказам Чехова. А еще страницы большой истории. Имперские планы, купеческое богатство, театр, искусство и судьбы людей, навсегда вписавших свои имена в культурную жизнь страны.
2: Погружаемся в историю.
1: Город раскинулся на мысе Таганрог, отсюда и его название, которое упоминается еще в послании Ивана III в 1489 году. Археологические находки говорят о том, что люди жили здесь задолго до того, как по приказу Петра I началось официальное строительство Таганрога. Сохранились предания о том, что Петр I рассматривал Таганрог как важнейший портовый центр. Однако после прусского мира в 1711 году эти планы пришлось скорректировать.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сегодня Таганрог одинаково хорош и для семейного путешествия, и для вдумчивого отдыха взрослых. Если вы путешествуете с детьми, обязательно загляните в Приморский парк. Там 19 гектаров зелени, детские площадки, аттракционы, современная фитнес-зона для взрослых и новая аллея якорей с экспонатами, поднятыми со дна Азовского моря. Рядом Пушкинская набережная, на которой расположились памятник Пушкину, монумент к 300-летию города и знаменитая каменная лестница с удивительным оптическим эффектом. Сверху вниз ступени кажутся одинаковыми, а снизу вверх будто сужаются. В день города здесь даже проводят забег 188 ступеней.
2: Еду куда хочу.
1: Тем, кто едет за культурным наследием, советую посетить чеховские места. Загляните в домик Чехова, скромный глинобитный флигель, где родился писатель. И в лавку Чеховых, где прошло его детство и где у входа стоит скульптура «Толстый и тонкий». Обязательно стоит посетить Таганрогский художественный музей в бывшем особняке купца Хандрина. Здесь представлены работы Айвазовского, Левитана, Репина, Серова и многих других мастеров. А еще драматический театр имени Чехова, где ставят классические и современные произведения, в том числе и детские спектакли.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Хотите добавить в свой маршрут тишины и духовной истории? Отправляйтесь к храму святителя Николая Чудотворца, недалеко от Приморского парка. Здесь хранятся мощи святого Павла Таганрогского, человека, который добровольно отказался от богатства и выбрал путь служения ближним. А для ярких фотографий и необычных впечатлений советую съездить в Миржаново, бывший рыбацкий хутор, который прославился благодаря сериалу «Смотритель маяка». Сам маяк сегодня можно посетить за символическую плату.
2: Готовимся к полету.
1: И несколько практических советов. Лучше всего приезжать в Таганрог поздней весной или ранней осенью. Летом море может свести из-за жары и слабого течения, а зимой здесь довольно уныло. До города удобнее всего добираться через Ростов-на-Дону на автобусе, электричке или такси.
2: Начинаем исследовать.
1: А что привезти? Обязательно вяленую таранку с местного рынка, сладости таганрогской кондитерской фабрики, зефир, пастилу, мармелад в виде долек цитрусовых, а также косметику на основе азовских грязей. И, конечно, сувениры с портретами Чехова или Фаины Раневской, которая тоже здесь родилась.
2: Напоследок
1: вы успеете осмотреть главные достопримечательности Таганрога за один день. Поэтому найдите время съездить в археологический комплекс Танаис или просто неспешно прогуляйтесь по старинным переулкам Богудонии, где до сих пор чувствуется дух старого купеческого города. Планируйте маршрут, собирайте чемоданы и отправляйтесь навстречу новым открытиям. Таганрог удивит вас не только морем, но и настоящим культурным богатством. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Завершилась проверка плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». 13 специалистов Московского центра ВАО-АЭС в течение 2 недель проводили обследование по ТЭС в Певеке. Оценили соответствие уникального энергоблока мировым стандартам, анализируя работу персонала, документацию и ключевые аспекты эксплуатации. Аналогичная проверка прошла и в петербургском подразделении по ТЭС. Отмечается, что по итогам выявили меньше зон для улучшений, чем в 2022 году. Директор Виктор Елагин подчеркнул, что этот результат ставит станцию в один ряд с лучшими российскими АЭС и отражает высокий профессионализм коллектива. Организация ВАО-АЭС создана в 1989 году. Она объединяет более 120 компаний для повышения безопасности реакторов по всему миру. Компания работает на принципах добровольности, способствует обмену опытом и непрерывному совершенствованию культуры безопасности без надзорных функций. Три села Чукотки получили яранги благодаря инициативному бюджетированию. Проект по обновлению сельских учреждений поддержали жители Анадырского муниципального округа. Как сообщил Владислав Кузнецов, традиционные жилища приобрели для домов культуры в Аегах, Усть-Белой и Хатырке. Заказ выполнили местные мастера. Две яранги шили в Кончелане, еще одну изготовили непосредственно в Аегах. Новое оборудование станет частью культурной программы сел. В ярангах будут проводить национальные праздники, фестивали, творческие встречи и занятия для подрастающего поколения. Такие площадки помогут знакомить детей и подростков с обычаями, бытом и ремеслами коренных малочисленных народов Чукотки. Закупка вошла в общий проект развития учреждений культуры и спорта. Его выбрали сами жители округа в ходе голосования. Механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям предлагать и поддерживать проекты, которые необходимы конкретным населенным пунктам. Мошенники придумали новую схему обмана для россиян после зарубежных поездок. Как пишет ТАСС, лжесотрудники ФСБ, прокуратуры и полиции рассылают жертвам сообщения о контактах запрещенной в стране организации. Они запугивают проверками, блокировкой счетов, уголовными делами или запретом на выезд. Единственным решением проблемы аферисты называют перевод денег на безопасный счет или передачу наличных курьеру. Число жертв землетрясения в японской префектуре Кумамото возросло до 30 человек. В эту статистику включили и тех, чья смерть, вероятно, связана с последствиями подземного толчка, пишет Интерфакс. Напомню, 28 июля на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Оно вызвало масштабные разрушения, повреждены дороги и мосты, множество домов осталось без электричества, воды и газа. Зафиксированы обрушения строений и возгорания. Под завалами крупного торгового центра оказались люди. Для устранения последствий привлекли около 4500 военных сил самообороны Японии. И в завершении выпуска. Россияне начнут получать квитанции за ЖКУ через госуслуги со следующего года. Нововведение направлено на цифровизацию сферы ЖКХ, повышение удобства для граждан и снижение бумажного документа оборота. Как пишет РИА Новости, электронные платежные документы будут доступны только тем гражданам, которые дадут согласие на такой способ получения квитанции. При этом бумажные платежки сохранятся для тех, кто не перейдет на электронный формат, а также для отдельных категорий граждан. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Брута и Серябкина. Светофоры, которые показывают нам, можно ли идти или нельзя. Можно ли ехать или нельзя. Ну, на самом деле, прямо сейчас можно. Все дороги эфира открыты. И там уже поджидают руки вверх Том Грегори, а после и Бонни М с Найком Борзовым. Да, так много людей, но не все они соберутся в одну песню. Песен тоже около 5. И это только ближайшие минуты. Ну и еще так для начала часа. Поздравляем с днем, поделитесь обнимашками. Я надеюсь, вы уже подумали, с кем будете делиться.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены куховарить? Тогда скорее приступим. Сегодня приготовим вкуснейший мясной суп с огурчиками. И нет, не в кастрюле, а в горшочках. Примерно на 4 порции нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 помидор, 5 маринованных корнишонов, 400 граммов говядины или любого другого мяса, 1 луковица, 2-3 картофелины, 1 морковь, соль, перец и специи по вкусу, растительное масло для жарки и 30 граммов сливочного масла. А теперь начнется магия! Мясо нарезаем некрупной соломкой и обжариваем на сковороде без крышки. Отдельно обжарим лук до прозрачности, добавим нарезанные соломкой огурцы, натертую на крупной терке морковь и нарезанный помидор и тушим 5 минут. Горшочки смазываем сливочным маслом, выкладываем в них мясо, овощи и нарезанный соломкой картофель. Солим, перчим и заливаем водой не до краев. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. Проверяем готовность картофеля. Если все в порядке, подаем суп со сметаной, чесноком, зеленью и сухариками или гренками. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Проверка здоровья.
1: Найден способ восстановить кишечник после лучевой терапии. Ученые из онкологического центра имени Андерсона Техасского университета выявили эффективный способ восстановления тонкого кишечника после радиации. Облучение травмирует тонкий кишечник и вызывает тошноту, диарею, инфекцию и более серьезные осложнения. Из-за этих побочных эффектов приходится снижать дозу необходимого облучения. Известно, что голодание перед лечением улучшает восстановление кишечника. Однако точный механизм этого процесса до сих пор был неизвестен. Ученые выяснили, что при 24-часовом голодании в тонком кишечнике повышается уровень бактерии Акермансия муцинефила, который вырабатывает пропионат. Это небольшая молекула в сочетании с другими метаболическими изменениями, которые вызваны голоданием, добавляет небольшие химические метки к гистонам, белкам, вокруг которых оборачиваются ДНК. Химические метки служат сигналом к высвобождению ДНК из гистонов, в результате чего происходит экспрессия генов в группе клеток кишечника, которые накапливаются во время голодания. Эти клетки отвечают за регенерацию слизистой оболочки. Ученые заметили, что для успешного восстановления кишечника необходимы две составляющие процесса – голодание и бактерия АКК. Одно только голодание не помогало, если при этом предварительно удаляли АКК. Открытый механизм, который связывает питание, кишечные микробы и регенерацию тканей, поможет найти подход к восстановлению тканей, травмированных в ходе лучевой терапии. Исследователи надеются разработать стратегии, которые не требуют голодания, поскольку оно не подходит для некоторых пациентов. Возможно, это будет изменение рациона, воздействие на определенные микробы или их метаболиты, который поможет тканям восстанавливаться во время лечения.
0: Минутка здоровья.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе подвели итоги добычи полезных ископаемых за первое полугодие. В регионе получили более 11 тонн золота и почти 38,5 тонн серебра. Почти 70% золота – это результат работы группы компаний «Ареал». Компания «Майская» добыла без малого 2,5 тонны, а рудник «Карельвием» – 800 килограммов. По данным на 1 июля, рудное золото в регионе добывают 6 предприятий. Только в июне поступило 645 килограммов. На Чукотке изучают запасы лосося для точного планирования промысла. Специалисты ведут контрольный лов и считают рыбу дронами в Майно-Пыльвинской системе и Анадырском лимане. Первые данные показали, что нерки чуть меньше, чем в прошлые годы, но численность остается на среднем уровне. 10 августа начнется авиаучет, он продлится до середины сентября. Итоги покажут ожидаемые объемы подходов рыбы и лягут в основу решений по организации промысла. Двух нетрезвых пассажиров сняли с рейса Анадырь-Москва. Транспортная полиция Чукотки задержала двоих жителей Якутии, 47 и 50 лет, которые в понедельник собирались вылететь в столицу. На мужчин пожаловался представитель перевозчика. Их нашли в здании аэропорта имени Юрия Рытхео в сильном опьянении. Пассажиры плохо говорили и с трудом держались на ногах. Медицинская проверка показала у каждого более 1,5 промилле алкоголя. Составлены административные протоколы за распитие спиртного в запрещенном месте и появление в общественном пространстве в нетрезвом виде. Авиакомпания оформила акт об отказе в перевозке и не допустила нарушителей на борт. В Анадыре стартовала серия мастер-классов по цифровой грамотности для старшего поколения. Их организовал Департамент цифрового развития совместно с Центром социального обслуживания населения. На встречах расскажут, как действуют мошенники и как правильно вести себя в подобных ситуациях, и научат пользоваться полезными сервисами. Первое занятие состоялось вчера в публичной библиотеке имени Тана Багараза. Уроки будут проводить раз в неделю. Серия мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Цифровая Россия». Записаться можно по телефону 20180. В Анадыре обновляют центральный тепловой пункт номер 2. Это повысит надежность теплоснабжения. На объекте меняют насосы, теплообменники и автоматику. А также увеличивают диаметр труб для подключения новых потребителей. Ежедневно работают более 40 человек и спецтехника. Завершить модернизацию планируют к началу отопительного сезона. На нее выделено свыше 176 миллионов рублей в рамках плана развития Анадырской агломерации. Анадырь отпразднует 137-й день рождения. Основные гуляния пройдут 1 августа на площади у Дома народного творчества. В полдень состоится открытие и концерт с участием чукотских артистов, а в 2 часа дня выступление специального гостя, певца Альберта Жалилова. На площади развернут десятки площадок. Главная изюминка праздника – гастрофестиваль «Хлебосольные горожане» с блюдами народов России. Также гостей ждут мастер-классы, выставки, пленэр, спортивные игры и фотозоны. В программе выставка ретро-автомобили, ярмарка и праздничная торговля. Мероприятие для жителей и гостей окружной столицы без возрастных ограничений. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, сегодня вы не пользуетесь правой рукой совсем. Пишите левой, едите левой и открываете двери левой. Даже чешете за ухом левой. Не потому что не можете, а потому что решили один день в неделю жить по-другому. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто добровольно отключает привычную руку, чтобы разбудить мозг. Речь о реальных людях, от школьников Финляндии до художников Мексики, от программистов в Берлине до бабушек в Грузии, которые раз в неделю выбирают день левой руки. Это не трюк, это тренировка для мозга, для внимания и для умения начать заново. В Хельсинки одна учительница вела такой день в классе. Все пишут, едят и рисуют только левой. Сначала было смешно. Потом дети стали спокойнее, они перестали торопиться, рассказывает она. А в Тбилиси один повар каждую пятницу готовит все левой рукой. Суп, хачапури и даже нарезку. Когда рука не знает, как делать, голова учится думать, а еда становится честнее, говорит он. И да, такие дни меняют восприятие. Вы замечаете, как много делаете автоматически. Начинаете ценить простые движения. А если уронили ложку, то вы не злитесь, а смеетесь, потому что вы же учитесь. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали такой день или боитесь, что не откроете банку?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а бывают ли у животных свои домашние животные? Вы удивитесь, но да. Причем таких случаев достаточно много. Вот, например, муравьи, которые разводят тлей. Первые защищают вторых от хищников, переносят их на новые растения и пасут, словно фермеры коров. Взамен тлей вырабатывают сладкую медвяную росу, которой питаются муравьи. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам и может длиться очень долго. Еще один необычный пример – это взаимоотношения некоторых крупных пауков, например, птицеедов и мелких лягушек. Лягушки могут жить в паучьих логовах, где защищают кладки пауков от насекомых-вредителей. Пауки, в свою очередь, не нападают на своих, скажем так, гостей. Эти примеры, хоть и редкие, заставляют задуматься о том, что идеи партнерства, сотрудничества и заботы не являются исключительно человеческими чертами. В мире животных они могут принимать необычные, но очень обоснованные формы.
0: Территория фактов.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

и олени пасутся под музыку.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пасем тельхит, который пыль, так мы нам гасаусе умни на пенелькут. В Энгак нерен мюсер унген мюсер тенмасен развитие Дальнего Востока. Нинес форум окненнес ан точка сбора Чукотка. Энгхен ренсе амангит хакуп амангит кингар апарус каутауне тенгеры ищины. Рума кингат мангит кина аннен парус регион кина та кизит кузетек выкасет курака. Минкре нанамгасаур кат правительства и по регионам. Аван тенмас онарешин нет мюсер тенмас атратангат ваун ветен утасай выргатам. Нинес это райан рангат атчун он камат наранчин маун от мюсер тенмас атамас вангвас атам. Анкюрена умакс это наратвун от гранта тенка минкрим. Ретен маука мюсер тенмас атин хунманевен ратан ngакам. Нхоре ясен кина ашока, инетен енгет сан ренсис ангне тергинет мюсертен мусатем. Нкама ракаута наратвангната намкохинет мюсертен мусата сама манивин ратиргетран накин. Рамеусираун вета курат ольтен каманхаган некат ольтен. Наранар кувауңынат нерекина вуйвынымнымак Чукоткака талпынғотауынеті Яраус ын Канчиланы кын кам янракино така. Нынтенміз ауқынат рвенте така тейнгетін мүйсері укенет цехата. Нынгені нанымғышауыркін Владислав Кузнецов. Предприятия ка Канчиланский нерен мүйсері уркенет курата кесхетін кама. Нкаман канаута нарайпангната инанхататюшита янракинута крини а комплекс минка нарен мюсереоркна танхагнека тошата янангат натваханат отвожен ваквэнга кнкама гуресека войванамнамете нарен затенгнат баржата манитрельхренан кананиракана мюсертен мсакена макешен мсанхликен кликен мангиткен амгроткен миллионте. Нкекин нерекликин мангиткин миллион федеральный манит рельхргетем. Кутти регион кина манипым. Юлет мюсит теревин ренгат ретен маукан нынгатыргат Чукоткакам. Регион акнетен енгаркнет сасит татен ватем. Минкре нанамгасауркат округа кина правительствайпым. Юлет мюсит сам. Нейгушеркнета рингем ювилютит кунэнгете мюсити нерэнсэнгнет мэнгу пилсикн кам вэнкэна анхакам. Тва гиусла мюсисла иур вирунна тарак тутриткине мнитхаку пангэры ишин рамгунгат мюсиретэк ринг атвусэйбинэнгете. Нерэгитэнгнета гитчэтн кама вэмэте ринг атвэра юпьэквэнгат гнунаттавнете айнгэй ишинэ. Нхната гиулет мюсити тенмас онерешингнет ельма квота тенгеттекинет. В Энгак нерененгет кунган орат ашона кмингре нанамгасауркат администрация айпым. Мальшанхшекина кликин мангиткина книрамышинген гивит нашалан вуйвынымнымкин нерененгет кунганам. Атеушкаук нире ишекмен отамен ралкасам. Рос вон кашроунг трем кзета синьютем. Мирах сете Россия кен гребти пайнгезена Альберт Жалинов. Нкюрен ренся о фестивале хлебосольные горожане. А мать вон вазе ценит кина варатина тейнгетти нарантин маунгнатем. Нкюрен майн уравит саутен камнананаута нарантин маунгнатен ангисеватиргетем. Самарам кзете нарантин маунгната кувшурвэнан касроунан камаринсе а ярмарка ванитаменгсэн. Нканай птапшит куркан атау иргаттаунитэн.

0: Реклама на радио «Бурга». Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Ученые извлекли ДНК из частично сохранившегося коренного зуба горного редунки, вида африканской антилопы. Находка из пещеры Бумплас в Южной Африке может быть возрастом около 50 тысяч лет. Это самый древний генетический материал животного, полученный южнее Сахары. До сих пор большинство образцов древней ДНК находили в холодных регионах. Низкая температура замедляет распад молекул, тогда как тепло, влага и микроорганизмы быстро разрушают их. Поэтому богатые окаменелостями пещеры Африки долго считались малоперспективными для генетических исследований. Исследователи собрали 320 зубов и костей шести видов полорогих животных, семейства к которым относятся антилопы и буйволы. Останки происходили из шести пещер и скальных укрытий на южном побережье Южной Африки и охватывали период примерно в 110 тысяч лет. Перед разрушительным анализом каждый образец сфотографировали и создали его трехмерную цифровую копию. На древнюю ДНК проверили 144 образца, и генетический материал удалось найти в 65 из них. Большинство останков относилось к последним 12 тысячам лет, однако 4 оказались значительно старше. Помимо зуба горного редунки, ДНК сохранились в трех зубах вымершего длиннорогого буйвола возрастом примерно от 12 до 21 тысячи лет. Ключевую роль сыграл метод работы с одноцепочечными фрагментами.

0: Анализ может помочь заранее выбирать наиболее перспективные образцы и реже разрушать ценные находки. Открытие не означает, что в жарком климате теперь удастся прочитать ДНК любого древнего животного или человека. Самый старый образец содержал мало материала, а его возраст определен приблизительно. Однако работа показывает, что палеогенетика возможна и в низких широтах. Новые методы могут помочь проследить, как животные Южной Африки переживали климатические изменения ледникового периода, перемещались и разделялись на популяции. Заодно исследование расширяет поисковое поле для древней человеческой ДНК. Генетическое прошлое Африки оказалось сохранено лучше, чем предполагалось.
1: Не учи ученого.

0: «Как сохранить деньги».
1: Нинкри Рутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Ашварцио манином кавьёшин Центробанка кенен кене тамьёмут коурген. Тамьёмут кутуль от оравэль атанат нангентэвэт кен оравэль анин кене ганрэмэшин манином кавьёшин Центробанка. Нин тамьёмут ку кене та мессенджер гэпэна кэлэп кир кене та ешэвэл эпэ манияргэ кен лэмьёр полициял эпэйм. Никелихинэтэн мэна туру пэт мэвсэрэн вэпэ гэнвэнтэлэна нэн-нэн-нэн камбанка кэн мэвсэртэн мэсэтэм. Нэнк ама нэнгэнтэвэт кэнэтэн кунэн кэнэт нараяангэна тэмьюут кутул атэл ам. Туру тэн мэсэпэ рамани трэлэт кумут закона ка инэн акалтэвэл атэм. Нэнк ама тури нарасу нэрэлэн тэк нэнк аминэн мэсэв кэнэт кэлэт нэрэтэй кэнэт. Нкур этим юмут куля гаулетан кауни гот нэнтэхэнам манинум кауёшин Центробанка кам. Нканау тэ ятой гот амэль эта келит ульте нэнтэхэнэт нкурэм. Йой гот нэнтэхэнэт кожи манинум кауёши кам. Тэн мэсэт наратвэн нэта минкри ром кауёшкэш. Раку нканау тэ банкомат. Нэн омрэт нэн айвэт кухэнэт тэм юмут кутуль атэл атэм. Кавилинан ет елиулет банка кен ваны нэльяни нэтэн кама мик нэльи нэльинэт манияргэ кен тэн мэсэ. Раку кэлши тургэнан ваны синиткин манинум кавьёшина нэна манит трэльтурэ нэнкэнэта манинум кавьёшит тэм юмут кутуль атэл инэм. Аны манин нэван нэнат нэпаахэнэт витявэшит кук. Аунан чеяват ка гилиус это Центробанк анкама хоте госорганизация кен ване манин невате гот нитне тен кам ване анын симгуунет мин приоритет келит ульте атым неукеуте. Кайвшинан ет гилиус ет банка кен акрам нын симгуут кунет етой гота келит ульте нкама елек томы каутелем неурем йой гот анын тенет банкамат кипым. Манином кауёшет ваны нэтвана тэнкама анвантат кёйты валет Центробанка кэнкэнэт тэнмэс эттэм юмут кутуля тэлэн. Кэнмэнгэшаур кэнэткэ синиткэнэ тэнкам тумгэт гэтаму кэлхэр кэнэткэ тургэнэт кэлэд ульте туля тэлэпэ.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Пока романтики томно вздыхают, наблюдая за звездами, просвещенные мира сего рассматривают человеческие чувства под лупой. Вот, к примеру, бельгийские ученые уверены, что любовь живет 5 лет, а не 3, как говорится в названии популярного романа Фредерико Бекбедера. Правда, касается это только женщин. По истечении вышеуказанного срока у слабого пола остаются лишь привязанность, уважение, страх остаться одной и чувство долга. А вот еще одно интересное исследование в тему от американских психологов. Они уверена, что в целях семейного благополучия мужчин нельзя оставлять одних более чем на 8 дней, в том числе и отпускать на курорт надолго. Дома муж живет под контролем жены, а в одиночестве у большинства наступает паника 9-го дня. Мужчина пытается убедиться, что его половые гормоны нормально функционируют, и начинает искать приключений. Так что, дамочки, имейте это в виду, когда захотите уехать на дачу на месяц. Если после обеда на вас частенько накатывает чувство усталости, пора пересмотреть свой рацион. Возможно, в упадке сил виноват именно набор продуктов, а не факт переедания. Собственно, чем вы перекусываете? Если это кофе с десертом, то бодрости они вам не добавят. Большое количество сахара резко повышает уровень глюкозы в организме, а когда он также резко падает, человек чувствует упадок сил. Такой же эффект может вызвать выпечка и макаронные изделия. Так что долой пасту из тарелки, лучше съесть кусок мяса или рыбы с овощами. А вот диетическую индейку лучше оставить на ужин. Дело в том, что в составе этого мяса есть особый вид белков, который оказывает на нас расслабляющее действие. Поэтому выбирать индейку на обед не стоит. Работоспособность снизится в разы.
0: Территория женщин.

0: Радио номер один на Чукотке. Радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: ничего не придумаю.
1: Я думаю, я
0: ничего опять не придумаю.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Немецкое ателье HSR Manufaktur представило проект современного 600-сильного спорткара, вдохновленного культовым Audi Sport Quattro. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Вот это тюнинг!
1: Немецкое ателье HSR Manufaktur анонсировало выпуск эксклюзивного спорткара Type 859, вдохновленного культовым Audi Sport Quattro. Информация о проекте появилась на официальном сайте компании. В основу автомобиля легло шасси классического Audi Coupe B2, которое серьезно переработали. Конструкторы укоротили кузов, изменили

0: колесную базу, немного сместив обе оси для повышения устойчивости на высокой скорости. Автомобиль получил интегрированный каркас безопасности, полностью углепластиковый кузов, новые передние и задние подрамники, а также активные и пассивные аэродинамические элементы. Благодаря широкому использованию карбона, масса машины составит менее 1200 килограммов.
1: Под капотом.
0: Под капотом установлен 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор Audi, знакомый по предыдущему поколению RS3. Однако стандартный двигатель инженеры HSR серьезно модернизировали. Двигатель получил кованые внутренние компоненты и систему смазки с сухим картером, применяемую в автоспорте. Отдача составит от 500 до 600 лошадиных сил. Мотор сочетается с усиленной 6-ступенчатой механической коробкой передач Audi OB4 и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом Torsion. Крутящий момент разделяется между осями в пропорции 40 на 60 с акцентом на задние колеса.
1: Высшая проба.
0: Тираж Type 859 будет крайне ограниченным, всего 84 экземпляра. Это число выбрано не случайно, оно отсылает к 1984 году, когда Audi Sport Quattro выиграл чемпионский титул. Стоимость каждого автомобиля стартует с 500 тысяч евро. Несмотря на то, что пока компания показала лишь компьютерные рендеры будущей модели, интерес к проекту уже оказался высоким. В HSR заявили, что получили официально подписанные письма о намерениях и многочисленные запросы от коллекционеров. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
1: Полный привод.

0: А знаете ли вы,
1: почему люди краснеют? Это может быть вызвано различными факторами: эмоциями, например, стыдом или смущением, физической активностью или температурными изменениями. Когда человек испытывает сильные эмоции, нервная система активирует симпатическую реакцию, которая приводит к расширению сосудов и увеличению притока крови к лицу, вызывая покраснение.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Привет, путешественники! Устали в последнюю минуту лихорадочно искать забытую зарядку или второй носок? Создайте универсальный список для сбора чемодана. Сделайте его один раз и используйте всегда. В нем все, что берете в дорогу. Одежда, обувь, документы, гаджеты, лекарства и даже зубная щетка. Плюс обязательные действия до выхода. Проверить билеты, включить утюг, полить цветы. Храните список в телефоне. Каждый раз просто сверяйтесь и собирайте чемодан за 5 минут. Адаптируйте его под сезон и страну. Зимой добавьте шапку, а в отпуск – купальник. Гораздо проще отредактировать готовый список, чем вспомнить, не забыли ли вы что-то. Начните составлять список уже сегодня, и следующая поездка пройдет без суеты.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Важен ли вес в драке? Этот вопрос волнует каждого, кто всерьез решил заняться восточными единоборствами. Особенно он тревожит эктоморфов – людей с быстрым обменом веществ, которым не удается набрать достаточную массу тела. Надо признать, вес – это дополнительная сила удара. Удар эктоморфа для большого человека может напоминать укус комара. Но у большой массы есть и недостатки. Такие мужчины быстрее устают в бою, да и не слишком проворны. К тому же в том же боксе известны случаи, когда боксеры побеждали противников, которые были их тяжелее килограммов на 10. Как говорят профессиональные бойцы, для победы важен все-таки не вес, а умение им пользоваться. На первый план выходит быстрота реакции, техника и психологическая готовность идти до конца. Готовься включить мозг, используй эффект неожиданности, и тогда низкий вес перестанет быть такой уж глобальной проблемой.
0: Территория мужчин.
1: Английский писатель и философ Томас Мор еще в 16 веке давал дельный совет. Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, будто его уже имеете. Так что если мечтаешь забраться повыше по карьерной лестнице, выгляди отлично уже сейчас. Опрятно, но при этом слегка небрежно. Как это реализовать на практике? Во-первых, приучись покупать дорогие вещи. В них будешь выглядеть отлично и спустя несколько сезонов, тогда как синтетический свитер придет в негодность уже через 3 стирки. Так какой смысл платить за то, что через пару месяцев себя изживет? И еще важный момент. Ты всегда должен быть одет к месту. Проще говоря, не ходи в костюме на вечеринки и не появляйся на деловых встречах в потертых джинсах с прорехами. И самое главное, аккуратность и приятный запах. Это важно. Так что утренний душ и чистые рубашки без намека на запах пота – святое правило.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В эфире «Вместе далеко пойдем». Друзья, сегодня я приглашаю вас в путешествие, полное уюта и мурлыканья. Мы отправимся на берега Балтийского моря, в город Калининградской области, который по праву называют столицей кошек России. Встречайте, Зеленоградск.
2: Отправляемся в путь.
1: Представьте, вы гуляете по брусчатке старинных улочек, а вокруг море. Воздух пахнет солью и соснами. Но главное сокровище этого города – его пушистые жители. Здесь кошки – настоящие хозяева. Изящные бронзовые фигурки сидят на лавочках, заглядывают в окна, а настоящие живые кошки лениво гуляют повсюду. Охотно позируют для фотографий и с радостью принимают знаки внимания от туристов.
2: Следующая точка назначения.
1: Апогеем этого кошачьего праздника жизни стал уникальный музей «Мурариум». Он расположен в старинной исторической башне и является самым большим кошачьим центром в Европе. 4000 экспонатов, картины, скульптуры, предметы быта – все посвящено нашим любимым мурлыкающим питомцам. Это место, где просто невозможно не улыбнуться.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Зеленоградск – это не только кошки. Любителям природы советую заглянуть в музей «Философия», где вас познакомят с мудрыми филинами и совами. А для тех, кто ищет активностей, есть сюрприз. Прямо на Балтийском побережье работает школа серфинга «Кёнинг Сёрф Клаб», где научат стоять на доске даже самых маленьких путешественников.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться до этого уютного уголка проще простого. Самолет из Москвы до Калининграда занимает всего 2,5 часа, а оттуда короткая поездка на электропоезде или автомобиле. И вот вы на месте. Так что если вы ищете место, где можно отдохнуть душой, подышать свежим морским воздухом и найти новых пушистых друзей, ваш путь лежит в Зеленоградск.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: Упакуйте в чемодан не только вещи, но и хорошее настроение. Вас ждет город, где вас встретят морской бриз и мурлыканье самых гостеприимных хищников на планете.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и приступим. Сегодня в меню запеченные куриные крылышки в медово-соевом маринаде. Что нам понадобится? 1,5 килограмма крыльев, 100 миллилитров соевого соуса, 2 столовых ложки жидкого меда, 2 столовых ложки сладкой молотой паприки и 4 больших зубчика чеснока. Как готовим? Куриные крылья можно готовить целиком или разделить на части. Хорошо их промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Добавляем соус, мед, паприку и измельченный чеснок. Хорошо все перемешиваем и даем промариноваться в течение часа. За это время нужно дважды перемешать крылышки для равномерного маринования. Теперь можно запекать. Выкладываем их на противень в один слой, предварительно застилаем его пергаментом и слегка смазываем маслом. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно полчаса. За 10 минут до готовности смажем оставшимся маринадом и возвращаем обратно в духовку. Вкуснейшие крылышки с хрустящей румяной корочкой готовы! Пробуйте с удовольствием! Приятного вам аппетита! Услышимся в эфире!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему по утрам часто бывает неприятный запах изо рта? А все дело в том, что во время сна наше тело переходит в экономный режим. В том числе замедляется работа слюнных желез. А слюна – это не просто жидкость, это настоящий антисептик. Она помогает смывать остатки пищи и нейтрализует кислоты, сдерживает рост бактерий. Кроме того, ночью мы не глотаем так часто, как днем, и не орошаем полость рта едой или, например, водой. Остатки пищи, клетки слизистой, бактерии – все это остается во рту на долгие часы. Особенно, скажем так, вкусно для микробов между зубами и на языке, а также в задней части нёба. Также росту бактерий способствует еще и болезни десен и зубов. Дырки, трещины и сколы, в которых прячутся настоящие колонии микробов. Добавим к этому еще и возможное дыхание ртом, особенно если нос заложен, и к утру получаем тот самый неприятный запах.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Как же мы полюбили промышленные маски для волос с тех пор, как они появились на прилавках. Больше не нужно, как наши мамы, наносить на голову смесь из яйца и кефира. Достаточно открыть благоухающую баночку и нанести на волосы состав, который через 3 минуты превратит их в гладкий шелк. Однако это скорее маскировка несовершенств, ведь в ход идут силиконы, которые придают желанный блеск. А вот истинное питание волос в натуральном уходе. Целебные травы в аптеке продают круглый год, почему бы не вспомнить о полезных ополаскиваниях отварами. Скажем, один из самых популярных отваров у наших бабушек – это крапива. Это чудо-трава, без преувеличения. Она помогает при выпадении волос, усиливает рост, делает волосы крепкими, мягкими, блестящими. И, конечно, не забывайте про питание с помощью натуральных масел. Скажем, на ночь можно наносить на секущиеся кончики масло облепихи. Само собой, при условии, что утром вы будете мыть голову. Поверьте, время сна для ваших волос не пройдет даром. Здоровое питание, как известно, основа красоты. Стоит только что-нибудь упустить из своего рациона, как у нас начинают слоиться ногти, сечься волосы, и пятки становятся похожими на наждачную шкурку. Как уверяют медики, в списке продуктов красоты всего лишь несколько позиций. Это то, что никогда не должно исчезать из вашего холодильника. Итак, во-первых, не забывайте про лосось. Содержащийся в нем жир возвращает коже эластичность. Черника – тоже верный страж красоты, а также киви, который стимулирует выработку коллагена, так что сокращает мелкие морщинки. Идем дальше. Видим шпинат, который защищает клетки кожи от старения. Ну и, наконец, почуйте себя несладким йогуртом. Он стимулирует пищеварение, а горький шоколад нейтрализует действие вредного ультрафиолета. К тому же, поднимает настроение.
0: Территория женщин.

Село Краснино не такое уж и молодое. Люди в его окрестностях жили еще 5000 лет до нашей эры. Следы стоянок древнего человека тому свидетельство. Вот только жить в эпоху неолита было скучно. Не то что сейчас. В Краснино поднимет настроение радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: А знаете ли вы?
1: Собаки обладают выдающимися слуховыми способностями и могут различать тональности и частоты звуков. Когда одна собака слышит рычание другой, она анализирует. Тональность, более низкие звуки могут свидетельствовать о большом размере собаки или ее агрессивном состоянии, тогда как

0: Высокие звуки могут указывать на меньший размер и менее угрожающее поведение. Собаки также учитывают контекст ситуации, например, если рычание происходит во время игры или конфликта. Эта способность помогает им оценивать потенциальную угрозу и реагировать соответствующим образом, что является важным аспектом их социальной жизни.
1: Теперь буду знать.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы ваша кожаная обувь была неуязвима для осенних луж и уличной грязи? Используйте старый, но очень эффективный метод создания водоотталкивающего слоя. Возьмите обычную белую хозяйственную свечу.

0: и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В 2025 году в России введен новый порядок диспансеризации для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Теперь они имеют право на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание по всей стране в рамках программы обязательного медицинского страхования. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо возобновить полис обязательного медицинского страхования в страховой медицинской организации, предоставив паспорт и СНИЛС, или подать заявление через портал госуслуги, выбрав страховую медицинскую организацию. Диспансеризация включает консультацию врачей различных специальностей, лабораторные исследования, диагностические процедуры, такие как флюорография и ЭКГ. Это обследование поможет определить индивидуальную программу восстановления для ветеранов и лечения для членов их семей. Медицинская помощь участникам специальной военной операции оказывается в первоочередном порядке. Это включает обязательное проведение диспансеризации с расширенным перечнем специалистов. Фонд «Защитники Отечества», территориальный фонд обязательного медицинского страхования и медицинские организации работают в тесном сотрудничестве. Это позволяет эффективно организовать медицинскую помощь для ветеранов боевых действий. Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап – определение факторов риска, сердечно-сосудистого риска, а также проведение осмотров на выявление онкологических заболеваний и краткое профилактическое консультирование. Второй этап – дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания. Все необходимые мероприятия должны быть организованы в течение одного месяца с момента получения данных об участнике специальной военной операции и проведены в течение одного рабочего дня. Если дополнительное обследование невозможно провести сразу, их организуют в течение 3 рабочих дней для городских жителей и 10 рабочих дней для сельских. Также предусмотрены отдельные положения для зубного протезирования и получения лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет бюджетных средств. В Чукотском автономном округе увеличена компенсация за зубопротезирование до 45 тысяч рублей, что позволяет ветеранам специальной военной операции получать современные материалы для протезов. На всех этапах оказания медицинской помощи участники специальной военной операции имеют право на консультирование медицинским психологом. Это может быть как по собственному желанию, так и по направлению лечащего врача. Психологическая помощь особенно важна для ветеранов, так как многие из них сталкиваются с посттравматическим стрессом и другими эмоциональными трудностями. В филиале фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу в ежедневном режиме с 14 до 18 часов ведет прием медицинский психолог, готовый оказать поддержку. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефону 8-427-22-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: как сохранить деньги.
1: Нинкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Ашварцио манином кавьосин Центробанка кененкена там юнгутку урген. Тем юнгутку туль от орайс атаат нангентеветкен орайс анинкуне аганрмесен манином кавьосин Центробанка. Нин на тем юнгутку хенета мессенджерга панакесеп киркенета есеус эпа манияарга кенсмьор полиция сэпы им. Некесе хенетен мене тору пет мюсерен вепа генвентельсина нан камбанка кен мюсертен мсатэм. Нкама нангентевет хенетен кунен кенат нараян на тем юнгутку туль ателам. Тору тен мсэпэ рамани трешет кунгут законака инен акалтеу летэм. Нкама тури нарасу нерешин так нкама ненам сеукинет кесет неретей кангнет. Нкуратем юнгутку ля гаусетан каунги гот нынтэхэнам манинум кауёсин Центробанка кам. Нканауте етой гот амасээта кэзит ульке нынтэхэнэт нкурэм. Йой гот нынтэхэнэт косе манинум кауёсе кам. Тэн мэсэт наратвэнг нэта минкре ром кауёскэс. Раку нканауте банкамат. Нин омрэта нин айвутку хэнэттэм юнгутку тул атэл атэм. Хаусинан ет елиюз ад банка кен ваны насияни натын кама мик насии анасин ад манияарга кен тэн мэсэт. Раку хэлси торгнан ваны синиткин манинум кавьюсина нина мани трэлтурэн каната манинум кавьюсеттэм юнгутку тул атэл инэм. Ана манин не ван нина тнапаахэн ад витяуэсеткук. А в нанте ватка гисиус это Центробанк анкама хосе госорганизация кенване манинне ваты гот нитне тенкам ване анансим гуунет минкри рытек келит ульте атымне укеуте. Кайвшинан ет гисиус от банка кена крам нансим гуут кунет гитой гота келит ульте нкама есек то мкауте семне уре йой гот анантен от банка маткапым. Манином кауёсет ваны нытвана тынкама анвантат кёйты валет Центробанка кынканат тэнмэсэттэм юнгутку тулятэлэн. Кынымгэшаур кнетка синиткэна тынкам тумгэтгэ таму кэлхэр кнетка тургэнэтгэ лэд ульте тулятэлэпэ.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1928 год. В павильоне киностудии «Метро Голден Мейер» идут съемки.
4: Итак, дорогая, вы будете на всех заставках наших фильмов. Да, да. Вам надо просто обольстительно улыбнуться в камеру и поманить зрителя вот так вот пальчиком.
5: Хорошо, хорошо, я всю ночь репетировала, даже пальчик заболел.
6: Господин режиссер, у нас тут проблема. В соседнем павильоне сбежал лев. У них там съемки сериала «Не родись, Маугли».
4: А нам какое дело? Снимайте быстрее, у меня сроки. Мотор!
5: Ой, нет, я боюсь, а вдруг лев проникнет сюда?
4: Да какой к чертям лев? Ты что, это большое кино? Снимаем!
7: Вот так, 31 июля 1928 года впервые на заставке киностудии «Метро Голдвин Майер» появился рычащий лев.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня пятница, 31 июля. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Запрет на экспорт бензина из России продлен еще на полгода. Такое решение приняли в правительстве. Оно затрагивает экспорт бензина и дизельного топлива. Новые ограничения продлятся до конца января следующего года, а вступят в силу завтра. Об этом говорится в официальном канале правительства в мессенджере Макс. При этом с 1 сентября запрет перестанет распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся из России непосредственно их производителями. Кроме того, ограничения не затронут поставки топлива в рамках международных межправительственных соглашений, а также экспорт для оказания гуманитарной помощи. За полгода в России зафиксировали максимальное за последнюю пятилетку число природных чрезвычайных ситуаций. Такие данные приводит МЧС. Ученые объясняют тенденцию глобальным изменением климата. Причем на территории России потепление превышает среднемировой темп. Главные причины ЧС – опасные метеоусловия, лесные пожары и паводки. Их количество за последние годы варьировалось. Так, в 2022-м зафиксировали 24 случая. Затем произошел резкий, почти двукратный рост. В прошлом году ситуация вновь стабилизировалась, а в этом новый всплеск. Правительство Конго раскрыло последние данные о последствиях вспышки лихорадки Эбола. Так, зафиксировано почти 3500 подтвержденных случаев, 1500 человек умерли. За последние сутки выявили почти 100 новых случаев заражения и 34 летальных исхода, сообщается в бюллетене Министерства связи и по делам СМИ. Эпицентр вспышки – провинция Итури. На нее приходится почти 90% случаев. Вызвал вспышку вирус Бунди-Бугио, против которого нет ни одобренных вакцин, ни лекарств. Специалисты уже назвали эту вспышку самой быстро распространяющейся в истории. И в завершении выпуска «Чизкейк в России» может получить новое название. Предложение озвучили депутаты Госдумы. Название «Чизкейк» предложили заменить на «Буденовец». В заведениях общепита следует использовать отечественное название вместо английских, отметили в Нижней палате парламента. Также было предложено изменить и внешний вид десерта. По задумке сверху можно сделать возвышение из клубники или черешни, чтобы в профиль десерт напоминал буденовца на коне. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! Сегодня мы отправимся в город, который по праву называют столицей самых красивых закатов. Наш маршрут – Нижний Новгород. Величественный город на слиянии двух рек-богатырей – Волги и Оки.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Чтобы сразу влюбиться в этот город, нужно подняться в небо. Самый лучший способ – прокатиться на канатной дороге. Представьте, вы парите над рекой, а под вами расстилается панорама старинных улочек, золотых куполов и могучих водных просторов. Это вид, который останется с вами навсегда.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А что там для тех, кто ищет приключения, спросите вы? Для начала настоящий океан веселья. Аквапарк «Океанис» – это целая вселенная водных аттракционов. Малышей ждут веселые горки и фонтаны, а подросткам постарше – экстрим-гонка с крутых спусков, от которой захватывает дух.
0: Начинаем исследовать.
1: Хотите добавить немного науки? Добро пожаловать в парк чудес «Галилео». Это не скучный музей, а место, где физика становится волшебством. Здесь можно проводить опыты, управлять громом и молнией и проверять законы природы на себе. Увлекательно для всей семьи.
0: Следующий пункт.
1: И, конечно, главные ценители путешествий – наши дети. Их ждет встреча с самыми очаровательными созданиями в зоопарке «Лимпопо». Это крупнейший частный зоопарк России, где можно не просто увидеть, а и подружиться с наглыми капибарами и сотнями других экзотических животных. Это настоящее погружение в мир живой природы.
0: Подведем итоги.
1: Видите, скучать в Нижнем Новгороде просто некогда. Чтобы поездка с семьей была максимально комфортной, советую выбрать жилье рядом с набережной. А если планируете штурмовать аквапарк, не забудьте купальник. Добраться сюда проще всего. Удобный авиарейс доставит вас на место, и приключения начнутся почти сразу. Так что, друзья, пакуйте чемоданы. Город великих рек, солнечных закатов и семейных открытий ждет вас. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук. Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Сегодня в меню тарт с красным луком. Что нам понадобится? Для теста 150 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 1 яйцо, 1 желток и щепотка соли. А для начинки 3 крупные красные луковицы, 3 зубчика чеснока, 250 мл молока, столько же жирных сливок, 5 желтков, 4 столовых ложки муки, 150 граммов твердого сыра, соль и смесь молотых перцев. Давайте приступим! Холодное сливочное масло рубим ножом и смешиваем с мукой в крошку. Удобно это сделать с помощью блендера, но если у вас его нет, вы отлично справитесь руками. Получившуюся крошку добавляем яйцо, желток и щепотку соли. Быстро собираем тесто в шар, не давая ему нагреться от ваших рук. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут, а сами займемся начинкой. Чеснок раздавим плоской стороной ножа, поместим его в сотейник, зальем молоком и сливками и доведем до кипения. После снимаем с огня и процедим через сито, чтобы удалить чеснок. Теперь взбиваем желтки вместе с мукой в пышную бледную массу. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем в чашу миксера молочно-сливочную смесь. Переливаем массу в сотейник и варим крем на минимальном огне, постоянно помешивая до загустения. Добавим в него тертый сыр, соль, перец и перемешаем. А наше тесто как раз охладилось. Раскатываем его на присыпанной мукой поверхности и укладываем в форму для тарта, формируя бортики. Если специальной формы нет, используйте любую, при этом высота бортиков должна быть около 3 см. Также делюсь с вами простым способом, как легко перенести песочное тесто в форму. Раскатайте его на пергаменте или силиконовом коврике, далее переверните тестом вниз в форму и аккуратно снимите с поверхности пергамент. Наш корж будем выпекать сначала без начинки в разогретой до 200 градусов духовке 5 минут. Пока корж остывает, понизим температуру в духовке до 180 градусов и нарежем лук небольшими дольками. Перельем сливочную массу на корж, выложим сверху лук и немного вдавим его в крем. Присыпаем свежемолотой смесью перцев и будем выпекать 35-40 минут. Начинка должна загустеть, а лук стать золотистым. Обязательно попробуйте и угостите своих близких. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
1: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Число 12 уникальное в отличие от других чисел, поскольку у него есть собственное имя – дюжина. Но почему именно оно получило особое внимание? Ответ кроется в его необычных свойствах и особенностях древней торговли. Слово «дюжина» пришло в русский язык из французского, а сама 12-ричная система счета считалась более гибкой и удобной задолго до того, как 10-ичная стала популярной. В отличие от числа 10, которое делится всего на 4 числа – 1, 2, 5 и 10, дюжина обладает 6 делениями. 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Это делает ее идеальной для расчетов и разбиений на различные равные части. Торговцам в древности было куда проще мыслить с такими долями, ну, например, половина дюжины, треть дюжины, четверть, а также 5 дюжин и даже дюжина дюжин. В повседневной жизни такие термины упрощали торговлю. Яйца, свечи или хлеб часто продавали именно по дюжине.
0: Территория фактов.

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотка продолжит привлекать специалистов для работы в полиции. Глава региона встретился с генерал-майором полиции Павлом Важевым, заместителем начальника главного управления оперативного реагирования МВД. Стороны обсудили, как обеспечить порядок в условиях Крайнего Севера. Основными темами встречи стали защита транспортной инфраструктуры и других важных объектов, работа участковых и привлечение сотрудников. Как подчеркнул Владислав Кузнецов, в округе строят крупные предприятия и выполняют государственные программы, поэтому вопросы безопасности требуют особого внимания. Региональные власти помогают управлению МВД обеспечивать полицейских жильем. Для сотрудников, которые особенно нужны округу, также действуют дополнительные ежемесячные выплаты. Их получают в том числе участковые. С 1 января эту меру поддержки расширили. Правительство Чукотки и полиция продолжат совместную работу по охране общественного порядка. Шесть новых объектов накопленного вреда в 5 регионах России отобраны для ликвидации экологических проблем. Прорабатываются документы по еще 18 таким объектам, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там рассказали, что локации расположены в Ленинградской, Мурманской, Иркутской, Запорожской и Херсонской областях. Всего до 2030 года планируется реализовать не менее 50 проектов. Мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Росфинмониторинг внес сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Бизнесмену в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела. Началась процедура его объявления в международный розыск. Тем временем маркетплейсы Wildberries и Ozon проводят проверку в отношении товаров, связанных с Дуровым. В случае подтверждения нарушений такие товары будут заблокированы, сказано в сообщении РВБ. В пресс-службе Ozon отметили, что в ближайшее время товары, связанные непосредственно с бизнесменом, скроют с витрины. И в завершении выпуска. Организация World Boxing разрешила российских спортсменам всех возрастных категорий выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Теперь спортсмены смогут принимать участие во всех турнирах под государственной символикой. Работа по возвращению отечественного спорта в международное сообщество продолжается, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Сейчас сборная России по боксу готовится к тому, чтобы принять участие в чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Казахстане. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: тяжелая артиллерия или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Доброе утро!
2: Доброе пятничное утро!
1: Доброе утро, Чукотка! С вами Анастасия Лаврентьева
2: и Дмитрий Кувшинчиков.
1: 31 июля, 9:07 на часах. Уже все давным-давно проснулись, все те, кому нужно на работу, к 9 часам проснулись. И кто-то из наших слушателей вожделеет эту пятницу. Тебе как?
2: Уже жду не дождусь.
1: Уже жду не дождусь. Ты знаешь, я вот все время думаю, что пятницу вот с этим самым вожделением ждут те люди, у которых, сложная работа, какие-то отчеты, какие-то дедлайны, какие-то стрессы постоянные. И вот пятница настает, утро настает, утренний кофе пьет этот человек и думает о том, что завтра утренний кофе ему можно пить в постели. Застилает кровать и думает, что сегодня вечером уже очень быстренько в родную кроваточку и завтра спать и никуда не идти. А вот люди, для которых работа, призвание, удовольствие и на лайте, мне кажется, они и не замечают прихода пятницы и смена дней недели. Для них это,
2: Не знаю, наверное, они не спешат потом в пятницу вечером в кроватку, а тусят намного дольше.
1: И это тоже, я вот просто имею в виду, кто делятся люди, кто хочет пятницу, а кто не очень. А у кого завтра?
2: Суббота.
1: Не выходной день.
2: Тот.
1: Тому все равно, что воля, что не воля. Все равно.
2: Все равно, мне кажется, хорошо. Конец очередной недели, конец очередного месяца.
1: Так а если завтра рабочий день, то вообще не конец очередной недели. То все перемалывается непрерывно просто. Друзья, я желаю вам, независимо от того, любите вы пятницу или не любите, или вам все равно, или вы любите каждый день недели, или не любите каждый день недели, я желаю вам доброго утра и доброй пятницы.
2: И несмотря на погоду, все равно все будет хорошо.
1: Хорошая погода, тепло.
2: И небольшой дождичек.
1: Расскажем об этом.
2: Потом.

0: Погода на радио Пурга.
1: Настало время познакомить вас с погодой на сегодня. Ну что ты смеешься?
2: Кто косячит, тот и смеется. Я нашла погоду.
1: Лаврентьева в Лаврентье.
2: Никак не попадет.
1: Не попадет. А если бы попала, то узнала бы, что там сегодня от 7 до 9 градусов тепла. Пасмурно, местами слабый дождь. Слабый юго-западный ветер с переходом на южный. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Лаврентье плюс 9.
2: Это, знаешь, как что-то запланировать, все расписать, все сделать и самой все порушить. Вот это я сейчас чисто технически сделала. Объясню для наших слушателей, но вернемся к прогнозу погоды. Годы в Певеке плюс 9, плюс 11, значительная облачность.
1: Настя порвала. Местами дождь, слабый южный ветер, давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Певеке плюс 8. Так, продолжаем. В Провидение от 8 до 10 градусов тепла, дождь в течение всего дня, слабый южный ветер, давление 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас Провидение плюс 9.
2: Я готова. Вы к Викиноте. Плюс 11, плюс 12. Слабый дождь, легкий южный ветер, давление 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас там плюс 11.
1: Это не легкий южный ветер, это ты ветреная сегодня с утра. В Билибино от 10 до 16 градусов тепла, значительная облачность, дождя не будет. Слабый юго-западный ветер, давление 725 миллиметров, сейчас в Билибино плюс 9.
2: В Беринговском плюс 13, плюс 16, облачно, к вечеру возможен небольшой дождь, свежий ветер с порывами до 11 метров в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба, сейчас там плюс 12.
1: Ну а в Анадыре от 12 до 17 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь, ветер слабый южного направления, давление 742 миллиметра, сейчас в Анадыре плюс 12.

0: Будем жить, будем...
1: Тяжелая артиллерия. Или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
2: Будем вот жить и тряхнули. И трясти стариной.
0: Вот и тряхнули мы тут стариной, немножко обмешурились. Это Дмитрий Кувшинчиков.
2: И Анастасия Лаврентьева.
0: И мы сегодня хотим вам рассказать о том, какие же праздники отмечаются в последний день июля. На самом деле, чего-то такого прям особо интересного я не нашел. Но, слушай, вот то, что мы готовимся каждое утро к этому эфиру, оно так-то раздвивает немножко кругозор.
2: Конечно, всегда такое. Интересно, всегда очень много интересного. Вот, и какое ты сегодня узнал?
0: Ну вот, например, что тебе даст знание о том, что сегодня отмечается Всемирный день рейнджера?
2: Ну, это американские праздники, насколько я понимаю. Их, ну, рейнджер в США, наверное, работает.
0: Да, в основном, да.
2: И у них есть вот этот прикол, просто день дня, день палки.
0: Да, ну вот кто такие рейнджеры? Для чего этот был праздник придуман, как ты думаешь?
2: Ну, отметить, наверное, людей этой профессии.
0: Да, отметить их вклад, да, в основном в тех, кто работает в национальных парках, угу. Вот эти людей, в охрану природы, почтить память погибших при исполнении.
2: Рейнджеры – это примерно как работники заповедников или каких-то охранных зон у вот, нас.
0: Да, да, помню, когда на Камчатке мы ходили по, угу, этому, по долине гейзеров, да, вот мы ходили в сопровождении местных рейнджеров. Это были такие классные инструкторы, инспекторы, точнее, вот, с ружьями, потому что мало ли что, мало ли,
2: мало ли, кто.
0: Мало ли кто выйдет там, да, вот, это прям вот наши рейнджеры, так что все, кто работают в национальных парках, в, что у нас еще, в заповедниках, да, мы вас тоже поздравляем, потому что это Всемирный день.
2: Вот, рейнджера.
0: Да, вот, ну, что еще, например, Международный день африканской женщины.
2: Ну, а почему нет? Международный женский день есть?
0: А это еще...
2: А это Международный день африканской женщины. Знаешь, они какие там? Ух!
0: Тогда я предлагаю сделать еще какой-нибудь Международный день южноафриканской женщины.
2: Да.
0: Потом южноафриканской женщины, живущей на мысе Доброй Надежды. Знаешь, так как мы суживаем. Ну, тоже такой, в общем, праздник. В любом случае, если африканские женщины нас
2: слушают.
0: Да.
2: Поздравляю.
0: Вам hello and happy African Women's Day. Вот, надеюсь, они понимают.
2: Кстати, вот были, когда в ЮАР мы столкнулись с тем, что у них абсолютно свой английский, который перемешан со своими диалектами, и даже вот переводчик, вот интернет-переводчик, которому можно пользоваться в других странах, они его не понимали, и мы совершенно не понимали, что они говорят. То есть слово... тоже, которое, вот, ну, которое произносится, но оно произносится совершенно по-другому, и очень была затруднена коммуникация. Очень интересно, так что я думаю, они не поняли, что ты сказал.
0: Это точно. Но зато я могу сказать, когда приезжаешь вот все вот эти страны, где английский не родной, да, там Китай, Восточная, вся Юго-Восточная Азия, там можно совершенно не напрягаться, не говорить «ра-та-ча», как мы нас учили в школах, а можно говорить «many people of our country and of the countries want to go to this».
2: Это как мы говорим название английских песен в эфире.
0: Ну да, что-то из этой серии. Ну то есть совсем, чем меньше ты напрягаешься и чем меньше ты думаешь о правилах, тем понятнее для них, да, происходит. Так, ну что еще? Международный день спасателя на воде. Я думаю, что надо наших спасателей поздравить с этим праздником. Да. Вот такой праздник сегодня, день рождения Гарри Поттера. У меня вопрос, почему мы знаем его точно день рождения? И какой-то год был.
2: Ну, это вы знаете.
0: Нет, я не знаю, я прочитал об этом, но с какой стати? Вот ты знаешь, например, день рождения Герасима из Муму?
2: Я книжку не читала, возможно, в книге об этом сказано, когда у него день рождения, в какое время было время действия этих историй.
0: Почему тогда мы не знаем день рождения Гермионы там или Рона?
2: А... ты точно не знаешь? Интернет, может быть, говорит?
0: Не знаю, но вот интересно. Вообще, почему вот мы должны знать дни рождения литературных героев? Я говорю, ты знаешь...
2: Можно вообще закрыть интернет и ничего не знать.
0: Ну, ты знаешь день рождения Печорина?
2: Нет.
0: Так, скорее всего, никто не знает
2: его. День рождения Гермионы 19 сентября 1979 года.
0: Боже ж, 79-го?
2: Да, почему-то пишут 79-го. А почему?
0: Она такая старая.
2: Это в смысле?
0: Ну, для меня Гермиона — это девочка. Она, оказывается,
2: 79-й, мне ровесница. На год младше меня.
0: Ну, как-то так. Ну, ты на Гермиону не похожа из фильма. Вот никак. Ну, в любом случае, почему мы должны знать дни рождения? Но, тем не менее, всех фанатов Гарри Поттера я поздравляю с этим. А у нас их много. Я знаю, что когда проходят игры тематические, да, на тему Гарри Поттера, народ идет просто вот валом туда. Тем не менее, Гарри, happy birthday to you. Сегодня очень хороший есть праздник, День авокадо. Мне он нравится.
2: Ну, вот уже ближе к нам, да?
0: Празднуется хотя в США, но...
2: Ну, да, и он нам близок стал совсем недавно. Авокадо не было, например, на Чукотке в моем детстве, в моей юности, да, его
0: в
2: недавно.
0: В Гермиониной юности, да?
2: Его недавно, наверное, завезли и в страну. И, знаешь, авокадо, любить авокадо — это как любить оливки. Нужно понять это. Совершенно не имеющий вкуса, если употреблять просто так... Что это, овощ? Овощ.
0: Ну да, орех какой-то.
2: Но настолько он вкусный в блюдах, вот этот самый гуакамоле, о котором мы говорили, или просто взять кусочек хлебушка, подогреть его на сковородочке, размять спелый авокадо, вот так вот пожамкать, посыпать кунжутом и сверху яйцо пашот.
0: Божечки.
2: Вот вам завтрак, если вы думаете, что чем позавтракать.
0: А я, знаешь, как иногда я люблю... Взял авокадо, лук, соль, и все это в блендере. И также на хлебушек поджаренный выложил. Тоже очень вкусненько, да, получается. А мы совсем недавно узнали, что авокадо — это один из лучших продуктов, который содержит клетчатки много.
2: Железа в нем много.
0: Да, но клетчатка — это прямо сейчас у нас в последнее время очень модная такая тема началась. Вот, поэтому... Ешьте и любите, и поздравляйте авокадо.
2: И слушаем Ляписа Трубецкого прямо сейчас и прервемся на музыкальную паузу.

0: Не спи, а то замерзнешь. Радио Бурга.
1: Просыпаемся уже, хватит мерзнуть всем.
2: Ну, я не знаю, насколько возможно проснуться, если все время хочется спать. Вот я сижу, нажимаю на кнопочки, а спать хочется. У меня один глаз проснулся, один нет. Один пальчик проснулся, один нет.
1: Крошечка-хаврошечка, да, спи глазок, спи другой. А про третий-то забыла. Ой, иначе какие сказки
2: вспоминаются. И тем не менее, доброе утро.
1: Да, всем доброе утро. И
2: продолжим?
1: Давайте продолжим познакомить вас с теми, какие праздники отмечаются 31 июля. Ну, вот про авокадо мы поговорили. Сегодня еще день системного администратора.
2: Ура, поздравляем!
1: Это, ну, не именно сегодня, а вообще последняя пятница июля. Сегодня пришлось просто на 31-е. Угу. И мы поэтому поздравляем нашего Олега, системного администратора, с его праздником.
2: И всех системных администраторов, всех тех людей, которые зовут в самые сложные моменты, когда я что-то нажала, и оно пропало.
1: И он подходит, и все начинает работать.
2: Это вот волшебный эффект присутствия. С Олегом буквально вчера

0: Опять мы это провернули. Коллега говорит: Олег, Олег, подойди, у меня тут не работает, сейчас я покажу. Олег подходит, а все работает. А, да. Вот как это работает? Вот как это происходит?
1: Не знаю, но действительно так и происходит всегда. Вот. Что еще у нас осталось? А, прикольный день. 31 июля 1991 года состоялась первая рекламная пиар-акция компании МММ. Ты помнишь это, не помнишь?
0: Ну, я...
1: Ну, саму компанию ты, естественно, помнишь.
0: Саму компанию я помню, да. Помню эту рекламу, возможно, отдаленно где-то, ну, вот, да.
1: Ну, реклама появилась позже. То, о чем ты говоришь, это, наверное, Леня Голубков, который говорил, я не халявщик, я партнер. Это появилось чуть позже. Они стали снимать эти сериалы там про семьи, да, типа, накопил на спагетти, теперь буду копить на шубу своей жене. А вот в 91-м году, 31 июля, акция была вот какая. В этот день объявили, что будет бесплатный проезд в московском метро для всех жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив МММ оплатил все соответствующие расходы. Представляешь, прикинь, сколько это денег они вгрохали.
0: То есть это действительно было?
1: Это действительно было. То есть все турникеты были открыты в этот день, и люди передвигались бесплатно. И пошел такой сразу шок. Что происходит? Кто это?
0: Ты помнишь, да, этот день?
1: Я помню это, да, это совершенно верно. Да, было. Вот, ну, конечно, дату не помнил, но то, что этот день был. И вот после этого все начали говорить. И мои друзья были, которые реально вначале покупали эти билеты МММ. И вот следили за тем, что сейчас они вложили столько-то через две недели. Реально они брали живые деньги и дальше думали, ну ведь прошло всего две недели.
0: Работает.
1: Работает.
0: Да?
1: И они обратно их клали туда.
0: Обратно клали и все.
1: И вот так делали несколько раз, 2-3,
0: и на четвертый
1: они попадали в пропасть, да. Вот, и, но они продолжали верить, они продолжали говорить, что Мавроди это вот гений, что это ему просто мешают, ему не дают это все. Мама дорогая, конечно, были люди, у меня кто-то вот из знакомых взял, сорвал куш и все, и на этом успокоился. Но в основном все теряли деньги на нем.
0: Ну вот этот азарт, он, знаешь ли, не всегда до хорошего доводит.
1: Да. К сожалению. Ну и очень интересный, на мой взгляд, праздник сегодня — День необычных музыкальных инструментов. Об этом мы поговорим. Сегодня это как бы повод узнать больше о редких музыкальных инструментах и послушать их уникальное звучание, чем мы сегодня и займемся, наверное, в следующем часе, да, Настя, как ты думаешь?
0: Ну, чуть позже.
1: Да.
0: Потому что у нас еще гороскоп нужно нам изучить, он у нас сегодня интересный.
1: Я к тому, чтобы наши слушатели готовились. Мы услышим несколько интересных музыкальных инструментов, и один из них вам предстоит угадать. Вот.

0: Гороскоп.
1: И сегодня у нас не обычный гороскоп, а гороскоп, который подготовили наши коллеги, журналисты газеты «Крайний Север». Ну, они не сами, конечно, подготовили, а с помощью штатного
2: астролога.
1: Я так полагаю, естественно, кто же у нас в звездах разбирается и гороскопы пишет, необычные же журналисты. Почему мы решили именно этот гороскоп сделать? Я всегда покупаю газету «Крайний Север», я об этом уже говорила, и всегда я читаю гороскопы. Мы всегда обсуждаем.
2: Настя, я тут пишу коллегам в «Крайний Север», говорю, включайте радио быстрее, сейчас будет ваш гороскоп звучать. Они мне отвечают, а радио в редакции всегда мурлычет.
1: Они всегда слушают, Да, они всегда слушают, передаем им большой привет. И вот мы вчера с ними связались, и они нам прислали заранее, то есть мы увидели заранее, что будет напечатано в сегодняшнем номере газеты «Крайний Север».
2: Соответственно, этот гороскоп на следующую неделю.
1: Этот гороскоп на следующую неделю, я еще не договорила про «Крайний Север». Покупайте газету, ну а почему бы и нет, покупайте газету, она продается во многих наших торговых точках, и знакомьтесь не только с гороскопом. Ну что ж, начнем. Это гороскоп, да, на следующую неделю общий. Овен. Ну вот, я думала, позитивно будет, а тут вот как. Возможно, обострение отношений с начальством. Идеи сохраните пока в тайне. Вы, скорее всего, окажетесь в эпицентре событий. К счастью, преимущественно радостных.
2: Телец, не самая спокойная для вас неделя. Да что ж вы, Крайний Север-то. Решение многих проблем вам по плечу. Помощь друзей понадобится только в крайнем случае. В выходные, возможно, недоразумения с родственниками.
1: Близнецы, неделя будет полна событиями. Если появятся оригинальные идеи, воплощайте их немедленно. Но будьте внимательны при оформлении документов и позаботьтесь о безопасности детей. Как раз нужно страховку автомобильную продлить.
2: Видишь как. Рак, эта неделя может подарить вам сказочные возможности, если вы не будете забывать протягивать руку помощи друзьям. Вы просто как магнит притягиваете к себе позитив и удачу.
1: Лев, позитивный взгляд на жизнь откроет перед вами новые возможности. Отнеситесь с подобающей серьезностью к делам, связанным с вашей карьерой. А в выходные постарайтесь отдохнуть.
2: Дева, у вас появится шанс использовать капризы судьбы в своих интересах. А вот в выходные дни вам придется серьезно разбираться с накопившимися домашними делами и проблемами.
1: У весов неделя обещает быть щедрой на развлечения и встречи. Давно назревший вопрос будет разрешен. Это вызовет долгожданное облегчение. А в семье ожидайте приятных сюрпризов.
2: Скорпионы, однообразие этой недели может вам слегка надоесть. Постарайтесь не впадать в уныние, вы можете не заметить улыбки фортуны. Близкие вам люди нуждаются в вашей помощи.
1: Стрелец, преодолеть возникающие препятствия позволит душевное спокойствие. В выходные постарайтесь провести с любимым человеком, иначе у вас могут появиться поводы для ревности.
2: Косероги, вас ждет невыносимо много работы.
1: Сочувствую.
2: Обсуждение проблем с начальством окажется успешным. Постарайтесь немного времени посвятить уюту в доме, чтобы спокойно отдохнуть. Я вот знаю одного козерога, который на следующей неделе как раз в отпуск улетает.
1: Водолеи, чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете желанного успеха и общественного признания. В выходные больше времени уделяйте себе и своим близким.
2: Ну и рыбы, вам придется сдерживать некоторые эмоции и скрывать черты характера, чтобы не повторить ошибок ближайшего прошлого. Отдохнуть от проблем вам удастся только дома. Это был гороскоп от Крайнего Севера. Настя, я предлагаю теперь информагентству сделать свой гороскоп, чтобы мы на следующей неделе его почитали, и пристать к нашим телевизионщикам с этим же вопросом.
1: Хорошо, поработаем над этим.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Омбудсмен Чукотки может получить право законодательной инициативы. Глава региона поддержал предложение наделить Ирину Сенаторову дополнительными полномочиями. Как сообщил Владислав Кузнецов на своем канале в МАКС, предложение предусматривает право внесения законопроектов в окружную думу. Это позволит напрямую предлагать законы для защиты детей и взрослых. В ходе встречи с губернатором омбудсмен отметила положительную динамику. Число обращений граждан за год уменьшилось на треть и составило 189. Большинство заявлений теперь связано с личными проблемами жителей. Особое внимание уделяют участникам СВО и их семьям. Для них ввели компенсацию расходов на детские путевки, оплату жилья и коммунальных услуг, а также бесплатное горячее питание для школьников и студентов. С этого года уполномоченному по правам человека будут сообщать обо всех делах об ограничении или лишении родительских прав. Это поможет раньше подключаться к решению проблем и по возможности сохранять ребенка в родной семье. Завершилась проверка плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». 13 специалистов Московского центра ВАО АЭС в течение 2 недель проводили обследование по ТЭС в Певеке. Они оценили соответствие уникального энергоблока мировым стандартам, анализируя работу персонала, документацию и ключевые аспекты эксплуатации. Аналогичная проверка прошла и в петербургском подразделении по ТЭС. Отмечается, что по итогам выявлено меньше зон для улучшений, чем в 2022 году. Директор Виктор Елагин подчеркнул, что этот результат ставит станцию в один ряд с лучшими российскими АЭС и отражает высокий профессионализм коллектива. Два российских самолета-амфибии БЕ-200ЧС помогают Турции тушить лесные пожары на юге и западе страны. С начала активной работы воздушные суда налетали уже почти 40 часов, помогая турецким спасателям сдерживать стихию, охватившую несколько провинций на фоне экстремальной жары и засухи. Самолеты прилетели в Турцию для оказания помощи из Красноярска и Ростова-на-Дону. По предварительной информации, контракт на участие российской авиации в тушении природных пожаров рассчитан на 2 месяца. Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей, сообщает пресс-служба компании РВБ. Кроме того, ранее ВБ-банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов маркетплейса. И в завершении выпуска. Турист едва не оказался лицом к лицу с бурым медведем во время прогулки на природе в Румынии. Мужчина был настолько увлечен просмотром контента в мобильном телефоне, что не заметил, как к нему приблизился хищник. Турист обратил внимание на животное только тогда, когда оно оказалось совсем рядом. Медведь был юным и неопытным, но при этом проявлял настойчивость. Избежать опасных последствий удалось благодаря водителю проезжавшего автомобиля. Он заметил происходящее и отпугнул медвежонка своей машиной. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: шоу главных редакторов.
1: Ну, а мы продолжаем желать вам доброго утра. В студии Радио Пурга я, Анастасия Лаврентьева.
2: И я, Дмитрий Кувшинчиков.
1: Ты тоже продолжаешь желать доброго утра?
2: Конечно. Ну, безусловно. И доброго утра, доброго дня, доброго вечера.
1: Всего вам доброго.
2: Она слушает в разных частях мира, поэтому можно вообще желать всех времен дня.
1: Только не говорите доброго времени суток, пожалуйста.
2: Нет. Доброй ночи.
1: Почему-то это коробит. 31 июля, сегодня 10:08 на часах. Вот Полина нас познакомила с новостью, где мужчина...
2: Про румынского мишку.
1: Румынский мишка, да, где мужчина завтыкал в телефон в соцсети и не видел, как к нему подошел медвежонок. Я посмотрела этот ролик, еще вчера я его видела.
2: Слушай,
1: это удивительно. Он стоит посреди дороги, и медведь просто уже со всех сторон его отошел. И насколько человек увлечен был телефоном.
2: Он же ткнул ему носом уже в голень. В голень, да, это вообще удивительно.
1: Да, и мы рекомендуем посмотреть этот ролик тоже. Ну и все-таки, когда вы втыкаете, извините за выражение, в телефон, делать это, ну, где-нибудь...
2: Не отключайте голову.
1: Не отключайте голову, не делайте это на пешеходных переходах. Я вот как водитель недавний, да, я все еще удивляюсь пешеходам, даже в Анадыре. Такие, как это, непуганные,
2: ну,
1: они
2: да.
1: даже не смотрят, они настолько мне доверяют, они настолько доверяют моей машине, особенно если гололед, они просто в капюшонах, и они даже не поворачивают голову в сторону, не посмотреть ни направо, ни налево. Это удивительно.
2: Капюшон, под капюшоном наушники и в руках еще телефон.
1: И в руках еще да. телефон, да. И подростки так делают, и дети так делают. Вчера девочка просто выкатилась на самокате, резко поменяв траекторию движения, и не посмотрела, что едут машины. Ничего, естественно, не произошло, слава богу, но это удивительно. Родителям, наверное, стоит подсматривать за тем, как их дети переходят пешеходный переход. Вот какой у меня плавный переход от румынского медведя.
2: Я, знаешь, что подумал? Вырежу этот кусочек из нашего эфира и поставлю в программу «Зеленый свет» или «Безопасная дорога».
1: Все, что угодно.
0: Твое радио. Твое радио. Радио Пурга.
3: Со мной.

хороший настрой всегда со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я, хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я, хороший настрой всегда со мной. Когда на небе ясно.

Jesi li ja? Хороший настрой со мной, когда на небе ясно время, ясен и я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Dance with me one more time.
1: Погода на радио Пурга.
2: В Лавренте плюс 7, плюс 9. Сегодня пасмурно, местами слабый дождь. Слабый юго-западный с переходом на южный ветер. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Лавренте плюс 9.
3: Я опять все перепутала и хотела вместо погоды прочитать гороскоп.
2: Это было бы неплохо.
3: В Певеке плюс 9, плюс 11. Значительная облачность, местами дождь. Слабый южный ветер. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 8.
2: Близнецы, ой, простите, проведение.
3: Запутался сам, запутай друга.
2: Плюс 8, плюс 10. Дождь в течение всего дня. Слабый южный ветер. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас проведение плюс 9.
3: В Эквиноте плюс 11, плюс 12. Слабый дождь. Легкий южный ветер. Давление 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас там плюс 11.
2: В Билибино от 10 до 16 градусов тепла. Значительная облачность, дождя не будет. Слабый юго-западный ветер. Давление 725 миллиметров, сейчас в Билибино плюс 9.
3: В Беринговском плюс 13, плюс 16, облачно, к вечеру возможен небольшой дождь, свежий ветер с порывами до 11 метров в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба, сейчас плюс 12.
2: В Анадыре также плюс 12 сейчас, днем может разогнаться до 17 градусов тепла, пасмурно, небольшой дождь, ветер слабый южного направления, давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Хороший день начинается с хорошего завтрака.
1: Что ты завтракал сегодня?
2: Ничего.
1: А я, наоборот, позавтракала. Знаешь, у меня сегодня был трендовый завтрак. Рассказать?
2: Давай, конечно.
1: Я рассказывала
2: я
1: про...
2: Я, правда, жутко жрать хочу.
1: Я не думаю, что это повысит тебе как-то аппетит, потому что мне было невкусно. Но я решила приготовить трендовый завтрак. Мне кажется, что я рассказывала о нем, но еще раз расскажу. Это гречка с творожным сыром, с соусом песто, с яйцами пашот и с тертым сыром. Это трендовая история, которая уже давно крутится и попадается мне в рилсах. Все знают об этом. Наши студентки говорили, что это в каждой кофейне Санкт-Петербурга есть. Ну, отваривается действительно просто гречка, перемешивается творожный сыр с соусом песто, перемешивается гречка и... Еще я заранее купила пашотницу, потому что яйца пашот мне никак не даются в обычном исполнении, вот эти обычные рецепты, знаешь, когда раскручиваешь воронку из водички там, или всякие ухищрения. Пашотница пластиковая, которая сейчас продается на маркетплейсах, я всем мой, как говорится, рекомендацион. Правда, яйца получаются прям и красивые, и вкусные, и без заморочек. И вот мне это не зашло. Это какое-то странное месиво, когда гречку смешиваешь с творожным сыром, еще и песто, получается такая... как бы сказать, некрасивая каша.
2: Замазка.
1: Да.
2: Ну, все, да, по моему ощущению, песто здесь лишнее было.
1: Да все здесь лишнее. Гречка с яйцами прекрасно бы зашла и просто так.
2: А еще-то лучку бы поджарить.
1: Ну, это уже другое. Это уже на ужин.
2: На самом деле, знаешь, с детства люблю... Гречку не очень люблю, но с детства люблю гречневую кашу разогретую посыпать сахаром сверху.
1: И маслом.
2: Да, масло можно добавить, можно не добавлять, и запивать это холодным молочком.
1: А, запивать.
2: Да. Некоторые любят туда прям вот
1: ну
2: развести,
1: да,
2: такую кашу, да, кашу-малашу.
1: Да, да, да, да.
2: А мне вот
1: супчик
2: больше нравится...
1: получается,
2: да,
1: такой молочный.
2: А мне вот больше нравится запивать.
1: Ничего
2: это
1: себе.
2: Все. То есть горячая прям, она может быть горячая-горячая каша.
1: Вообще для меня гречка...
2: И холодное-холодное молоко.
1: Это гречка, это такое блюдо, которое... Вот приготовил, и она вкусная сразу после того, как приготовил для меня. Потом уже, когда ее разогревать, уже не то пальто.
2: Ну, она вообще может быть скучной, если ее просто сделать.
1: Нет,
2: а может
1: быть
2: нарядной
1: и
2: интересной.
1: Нарядной, да? Интересной, да, гречка по-купечески, там, например, с грибами, да, с каким-нибудь...
2: Да-да-да-да-да, боже.
1: Ну, я знаю, что ты приготовил какой-то другой рецепт.
2: Ну, я просто на самом деле хотел сказать, что сегодня же, напомнить, день авокадо, да, отмечается, и в этот день стоит напомнить, что авокадо – это такой продукт, который можно приготовить очень быстро и вкусно. Это из той же серии, когда гречка одна сама по себе, она скучноватая, такая авокадо сам по себе скучноватый, а вот если добавить к нему чуть-чуть, немного чего-нибудь, и получается хорошая штука. Ну вот, например, тот же самый соус гуакамоле, да, знаменитый, из авокадо. Туда нужно всего лишь авокадо, сок лайма или лимона, немного соли, и вот дальше по вашему выбору, по вкусу, кинза, кумин, там, чеснок, помидоры добавить, перцы, и все. Все это можно вилочкой помешать или в блендере, и будет кайф, да?
1: Помидоры, перцы?
2: Это вот все по вкусу, если хочешь.
1: Помидоры?
2: Имеется в
1: виду. Помидоры?
2: Да.
1: То есть порезать помидоры?
2: Мелко-мелко. То есть должно там быть, да. Соус дип из авокадо с сыром, например. Представляешь, берется, один, например, одна штука авокадо, сливочный сыр 100 граммов, столовая ложка коньяка, соль, перец по вкусу. И делать такая вот...
1: Доброе утро, уважаемые!
2: От ложки коньяка ничего там не будет более доброго.
1: Для тех, кто не может смириться с этой пятницей, можно утро начать вот с такого дип-соуса.
2: Да-да-да. Или соус из авокадо с чесноком. Ну, какая прелесть. Авокадо, зубчик чеснока, оливковое масло, лимонный сок, соль по вкусу и перец по вкусу. Все. Вот перемололи, на хлебушек намазали и едим. Если у вас есть дома завалялась какая-нибудь штука по типу лосося и креветки, то можно сделать мусс из авокадо. Так, туда нужно всего-навсего авокадо, сливочный сыр, лимонный сок, чуть-чуть чеснока, чуть-чуть соли по вкусу и дальше повесить, знаешь, как в маленькую рюмочку это все это положить, как коктейльную такую кусочек лосося.
1: Про завтраки говорим. У него рюмочки, коктейли и все остальное. Дима, ты рано слишком начал чествовать пятницу.
2: Это я просто не завтракал еще сегодня. Про чизкейк поговорим, нет?
1: Про чизкейк поговорим ровно через музыкальную паузу.
3: Пусть всегда будет солнце. Радио

0: шоу главных редакторов.
1: Мы продолжаем наш разговор о пятнице, о еде. И вчера еще мы наткнулись на новость, от которой наш утренний кофе немножко даже мог разлиться от удивления.
2: Не, ну вчера вообще-то был день праздник тоже этого.
1: Вчера был день чизкейка, и мы даже проговорили об этом, вспомнили, какой это прекрасный нежный десерт с творожной начинкой, с хрустящей основой. Но нашлись люди, которые захотели, какое бы слово подобрать, ну, наверное, стал чизкейк поперек горла. Один из депутатов Госдумы предложил переименовать чизкейк в буденовца и форму поменять. Сделать сверху бугорочек из ягод, чтобы он в профиль стал похож на буденого на коне. Десерту, по мнению депутатов, не хватает патриотического образа, и нужно защищать наш кулинарный суверенитет. В ресторанах предлагают писать буденовец, бывший чизкейк, чтобы никто не запутался.
2: Ужас. Ну, это какой-то прям, не знаю, как это будет, к этому относиться. Давайте все переименуем.
1: Нет, если хочется патриотического образа в десертах, нужно придумать свой десерт и продвигать его. Почему нет? Конечно же, да. Все
2: вот картошка наша знаменитая.
1: Да, все что угодно. Ну, если хочется десерты патриотическими делать, то почему бы и нет? У нас и цвета есть, которые можно использовать, и истории есть, которые можно использовать. Но чизкейк — это не русское народное блюдо, чтобы в принципе его каким-то образом переименовывать. Чизкейк есть чизкейк. Пусть он таким и остается.
2: Кстати, знаешь, сразу мне
1: депутатам
2: пришла...
1: хочется

0: пожелать более реальных инициатив на благо людей.
1: В голову пришла ассоциация. Помнишь, например, итальянский флаг, он же состоит из красного, белого и зеленого цветов, да? И вот тебе знаменитый их салат: помидоры, моцарелла и песто, да? Красный, белый, зеленый. Идеально. У нас наш флаг белый, красный, голубой. Можно также использовать в десерте. В десерте уж точно можно найти какую-нибудь.
0: Да, я же и говорю, штучечку, что в десерте, конечно, да, можно использовать цвета. Все, что угодно. И ягодки наши любимые русские. И все,
1: и голубичку.
0: И все, что угодно. И голубичку нашу, которой просто море в тундре сейчас. Ну, а любители переименовывать могут бургер, например, переименовать в котлету, в булки по-русски.
1: Булка-котлетник.
0: Булка-котлетник. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что действительно чизкейк останется чизкейком.
1: Здравый
0: не надо,
1: смысл
0: не надо, да, не надо фиксироваться на этом, но надо, конечно же, продвигать свои инициативы, и пусть они будут адекватными, хорошими и полезными.
1: И, кстати, вот те случаи, когда повара, шеф-повара с разных, из разных городов, из разных стран приезжают к нам на гастрофестивале на Чукотку, придумывают здесь какие-то блюда, мне кажется, это тоже вот
0: такая
1: шанс,
0: история, которая... Да. Можно развивать, и действительно во что-то адекватное и классное она может вылиться.
1: И как масштабировать с Чукотки на всю Россию, о, как сказал.
0: Да будет так.

0: Гороскоп.
1: А я напомню, что в прошлом часе мы читали гороскоп, который публикуется в газете «Крайний Север». Это был гороскоп на следующую неделю. И вот нам написал слушатель и сказал, что это очень хорошо. Он все принял, понял, осознал. Но просит,
2: что делать сегодня?
1: Да, но просит нас рассказать о том, что звезды советуют делать сегодня. Собственно, хорошо. У нас есть штатный астролог, быстренько написал, посмотрел по звездам, пораскинул, и вот, собственно, гороскоп. Овен, постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных. Так что, если к вам в кабинет зайдет кто-нибудь и скажет, мне нужно пару крепких ребят, отказывайтесь.
2: Тельцы, сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил на это дело потраченных будет жаль.
1: Близнецы, сегодняшний день последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать. Используйте его на полную катушку. То есть сегодня я еще могу и есть у меня силы действовать активно и полезно, а с завтрашнего дня начнется...
2: Да. Раки, сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
1: Лев, сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать. Вам отведена лишь созерцательная роль. Довольствуйтесь ей.
2: Я начинаю созерцать. Продолжай читать ты. Ну, я шучу. Дева, будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.
1: Весы, делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
2: Сегодня вы Скорпионы, сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
1: Стрелец, сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
2: Козероги, сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
1: Водолей, сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным, вспомните о радостях жизни.
2: Ну и рыбы, сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Вот я только что прочитала новость, от которой стало немного грустно. Ученые выяснили, что бедность старит мозг, буквально. Исследование длилось десятки лет, и результат неутешительный. Постоянная нехватка денег и стресс из-за долгов ускоряют старение мозга и повышают риск когнитивных нарушений уже к 50 годам. Причем самое обидное, даже образование, высокий интеллект не спасает. То есть, если ты умный, много учился, но у тебя нет денег, твой мозг стареет все равно быстрее. Мне хотелось бы поподробнее прочитать об этом исследовании, что именно влияет на старение мозга. Возможно, это стресс. То есть, если ты бедный и стрессуешь от этого, то у тебя мозг стареет. А если ты бедный и тебе все равно, то у тебя мозг не стареет.
1: Я тоже так подумал. Если ты сидишь в дзене, например, где-нибудь, да, получаешь удовольствие от созерцания,
0: конечно,
1: той же тундры бескрайней, когда глаз до горизонта, да, идет сплошная тундра, это же кайф, или море. Ну, все зависит
0: то
1: от мировосприятия.
0: То есть думаешь, мозг не деградирует в этом случае, когда эмоциями подпитываемся?
1: Нет, абсолютно точно.
0: Ну вот я и говорю, хотелось бы почитать это исследование, на чем оно основано, и все-таки, ну, если тебе не хватает денег, ты должен, наверное, что-то с этим сделать. А, ну, как-то
1: я, опять же, если тебе это нужно.
0: Добиться, если тебе не хватает, и ты переживаешь, то как-то надо перестроить себя, да? Мама всегда говорила, вот у нас база одна у всех, все примерно равны. Ну, некоторые равнее, конечно, но, тем не менее, ты можешь добиться своими усилиями, своим мозгом, своими какими-то, какой-то настойчивостью, в общем, своими качествами чего-то большего. Ну, не хватает тебе образования, ну, пойди переобучись чему-то. Ну, то есть, расти над собой и делать над собой какие-то усилия. Опять же, если тебе это нужно. А если ты бедный, тебя это не парит, да, ради бога.
1: Друзья, мы стараемся дарить вам хорошее настроение и позитив для того, чтобы вы себя ощущали, как вот эти бедные, но счастливые товарищи. Вернемся через несколько минут. И, кстати, ты хорошую новость прочитала. Возможно, это было бы неплохим бантиком в нашем выпуске новостей, который буквально через несколько минут будет в эфире.
0: Послушаем, что для нас приготовила служба информации радио Пруга через 3,5 минуты.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Летокол «Якутия» помог туристам добраться до острова Врангеля. Второй рейс экспедиционного судна «Минерва» прошел успешнее первого, хотя обстановка в арктических водах остается сложной. Как сообщили в администрации заповедника, 28 июля путешественники вошли в акваторию острова Врангеля с южной стороны. У озера Комсомол команда несколько раз пыталась доставить людей на сушу. Сначала путь к берегу перекрыл лед, затем испортилась погода, поднялись ветер и волны. Пока высадка была невозможна, для пассажиров провели прогулку на небольших лодках. Позже лед отошел, а море успокоилось. На берег по очереди переправили три группы, в каждой было по 50 человек. На следующий день туристы осмотрели колонию морских птиц. От еще одной остановки пришлось отказаться из-за сильного волнения. Во время круиза гости также встретили китов, моржей, белых медведей, овцебыков и полярную сову. В Анадыре модернизируют центральный тепловой пункт. В самом разгаре работы по увеличению пропускной способности сетей. ЦТП номер 2, куда поступает тепло с ТЭЦ, после обновления повысит надежность теплоснабжения города. На объекте заменят насосы, теплообменники и системы автоматики. Для отопления используют стальные трубы, для горячей воды армированный полипропилен, коммуникации утеплят. В городе идет строительство сразу нескольких объектов, в том числе школы, поэтому нагрузка на сети будет возрастать. Представитель подрядчика пояснил, что увеличение диаметра труб позволит подключить новых потребителей. Работы завершат к началу отопительного сезона. В Госдуме предложили дать одиноким родителям налоговый вычет за услуги нотариуса. Депутаты фракции «Новые люди» направили такой законопроект на заключение в правительство. Инициатива вносит изменения в статью 219 Налогового кодекса. Инициатива предусматривает социальный налоговый вычет для единственных родителей ребенка в возрасте до 18 лет. Лимит предлагают установить в размере 150 тысяч рублей. В случае принятия закон вступит в силу в 2028 году. И в завершении выпуска. Хозяин, предположительно старейший в мире кошки, раскрыл секрет ее долголетия. По словам британца Лесли Гринхоу, 31-летняя Милли живет так долго благодаря правильному питанию и заботе. Хозяин рассказал, что в течение последних 10 лет питомица пила только натуральную минеральную воду. Она просыпается около полудня и придерживается диеты из лосося, креветок, курицы и тунца. Важный фактор долголетия – объятия. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: шоу главных редакторов.
1: В студии Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков, которые не устают желать...
2: Доброго утра. Не устаем.
1: Не устаем. 31 июля сегодня 11:07 на часах. Хочу вернуться к новостям, которые... к новости, к одной, которую читала Полина. Дмитрий вот выходил и не ознакомился. Повторю для тех, кто тоже не услышал. Хозяин, предположительно старейшей в мире кошки, раскрылся секрет ее долголетия. 31-летняя Милли живет так долго, благодаря правильному питанию. В течение последних 10 лет питомица пила только натуральную минеральную воду. Она просыпается около полудня и придерживается диеты из лосося, креветок, курицы и тунца. И важный фактор долголетия кошки – это объятия.
2: Почему я не эта кошка?
1: Да, всем хочется быть старейшей кошкой в мире. Милли, пить натуральную минеральную воду, просыпаться, самое главное, около полудня и придерживаться вот такой правильной диеты. А самое главное, обниматься.
2: И заметь, скорее всего, она не задумывается о деньгах. Она бедная, но счастливая.
1: Бедная, но счастливая, ну, в зависимости от того, какой достаток у ее хозяина. Всем желаю обниманий, правильной еды, правильных завтраков, ну и долголетия.
2: Присоединяюсь.
0: Радио

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: шоу главных редакторов.
1: Ну что же, продолжаем двигаться дальше и напоминаем вам, что сегодня отмечается День необычных музыкальных инструментов. Мне этот праздник очень понравился, я решил поподробнее на этом остановиться.
2: Ну, будешь просвещать и меня, и наших радиослушателей.
1: Да, а заодно мы и поиграем, узнаем, насколько вы ориентируетесь в этих музыкальных инструментах. Ну, давай начнем с самого, наверное, необычного и, с другой стороны, самого распространенного, на мой взгляд. Мне кажется, про термин «вокс» слышали, наверное, все. Ты слышала? Хорошо, может быть, ты не слышала это название, но как он звучит, ты, скорее всего, точно слышала. Вот предлагаю послушать примерчик первый.
2: Это что за комар к нам залетел?
1: Это первый электронный музыкальный инструмент, на котором играют, не касаясь его руками, а лишь перемещая их в пространстве. То есть как Кашпировский с Чумаком руками водили вот перед экраном, то же самое делается здесь.
2: Термин «вокс».
1: Да, термин «вокс». Изобретен он был в 1920 году, больше 100 лет, советским физиком Львом Термином. Он создал поистине мистическое, вот это космическое звучание. Принцип работы основан на изменении частоты электромагнитного поля при приближении руки. Музыкант как бы дирижирует невидимыми волнами, управляя высотой звука одной рукой и громкостью другой. То есть две руки задействованы в электромагнитном поле. То есть как будто в воздухе, ты ничего не видишь, как это выглядит. Но вот так вот звучит. Правда, как космический. Вот смотри, например, если мы сейчас послушаем еще кусочек, это эффект падения.
2: Ой, фу, какой неприятный звук.
1: Ультразвук небольшой,
2: был.
1: Да?
2: Знаешь, у меня есть приборчик, который отпугивает крыс. Он на ультразвуке. Да, он на ультразвуке. Мы как будто бы не слышим,
1: но ощущаем.
2: Угу. И вот сейчас мне прям было, ой, неприятно. Я даже, ой, аж физически неприятно. Захотелось извиниться перед слушателями, которым также неприятно было, как и мне.
1: Ну, вообще профессионалы, конечно, которые хорошо ориентируются в пространстве, двигая руками, могут прям интересную музыку исполнить на терминбоксе. Да. Ну, у нас небольшие такие отрывочки. Вот еще, например, эффект НЛО. Давайте послушаем коротенько. Ну, правда такие, да? Прилетели такие зелененькие человечки, пытаются с нами войти в контакт.
2: Ну, прям такие комарики, да, на воздушном шарике.
1: Вот, смотри, еще что мне понравилось. Есть стеклянная гармоника, такой инструмент. Это набор стеклянных полусфер разного размера, которые насажены на определенную ось горизонтальную. И при вращении этой оси, которая приводит в движение ножная педаль, края полусфер постоянно увлажняются. Музыкант, прикасаясь пальцами к влажным краям, извлекает кристально чистый звенящий звук. Интересен такой факт, что вот этот инструмент был усовершенствован Бенджамином Франклином, который заменил отдельные стаканы на полусферы на вращающемся валу. В 18 веке вокруг стеклянной гармоники ходило много слухов. Считалось, что ее звук может вызывать галлюцинации и тревожность. Сегодня интерес к ней возрождается, и современные композиторы снова пишут для нее музыку.
2: Я правильно понимаю, это что-то типа стаканов?
1: Да.
2: И по ним. О, это
1: верно,
2: очень
1: да.
2: Пятничная история. Стаканы заменяем на бокалы, палец кунаем в шипящий напиток.
1: И этот человек запрещает мне ковыряться в носу.
2: Не, ну тут уже, что уж из песни слов не выкинешь.
1: Пятница и есть пятница. Кстати, также к необычным музыкальным инструментам относят и варган.
2: Да,
1: или камус, или камыс.
2: Это первое, да? Что мне пришло в голову, когда ты начал рассказывать о необычных музыкальных инструментах.
1: Да, и это правильно. Вот мне очень понравился, мы его сейчас тоже услышим, звук, голос австралийских аборигенов. Называется музыкальный инструмент диджериду. Не знаю, куда ударять, вот, диджериду. Наверняка знаком всем, если вы интересовались австралийской культурой. Если не интересовались, он вам не знаком. Странный звук, который он издает, это своего рода монотонный гул, отлично который подходит для введения в транс. Сам инструмент ведет свою историю от древних племен аборигенов. Это, по сути, просто полый ствол дерева длиной до 3 метров. Простота конструкции и глубокое медитативное звучание делают его уникальным. Вот давай послушаем, как он звучит, и кто-то, может быть, прямо войдет в транс.

0: Настя, ну как тебе?
1: Я в трансе.
0: Ты попал в транс.
1: И я опять путаю кнопки.
0: Ну, клево, да? Если вы загуглите это название, в общем, как бы реально интересно. Даже есть картинки, когда человек сидит, и у него такая огромная дубина, на которой он играет. Вот, такое бывает. Мне очень понравился такой музыкальный необычный инструмент, который называется большой сталактитовый орган. И играют на нем в пещере.
1: А сталагмитовые органы бывают?
0: Нет, не бывают.
1: Ну, сталактиты это те, которые сверху.
0: Сталагмиты, которые снизу растут. А знаешь, те, которые с потолка до пола прям непосредственно. Когда сталактит столкнулся со сталагмитом и слились. Как это называется?
1: Нет.
0: Сталагмат.
1: Прекрасно. Новое знание.
0: Да, большой сталактитовый орган. Это, возможно, один из самых крутых проектов в мире. Существует несколько версий его создания, но самое популярное гласит, что идея пришла к изобретателю, когда его сын ударился головой о висячий сталактит, и пещера наполнилась низким гулом. Представляешь? В 1956 году...
1: А в голове зазвенело.
0: Лилан Спринкл спроектировал большой сталактитовый орган. Он работает, ударяя резиновыми молоточками по древним сталактитам, заставляя их вибрировать и резонировать, разнося звук по всей пещерной системе в Вирджинии. О-о-о, как все запущено, Настя в трансе.
1: Мне нравится.
0: А то... Еще есть пирофон, орган, который играет огнем. Можешь себе представить, орган, который стреляет огнем. В отличие от обычного органа, который использует сжатый воздух, пирофон приводится в действие сгоранием. Пропан или бензин используются для создания взрывов, абсолютно безопасных, конечно, и выхлопные газы от них производят звук, выходя из труб. Нажатие клавиш и размер труб регулируют звук, делая его узнаваемым.
1: Прям дракон какой-то.
0: Да. Сейчас я предлагаю прерваться на песню, а потом мы поиграем с нашими слушателями и узнаем, насколько они хорошо ориентируются в необычных музыкальных инструментах.
2: Радио Пурга. Отрывайся.

0: тяжелая артиллерия или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Ну что, предлагаю не выходить нам из транса далеко, а продолжать оставаться в нем. Мы
2: нужна
1: слушаем...
2: тогда соответствующая музыка. У нас нужно переформатировать целое радио.
1: Попробуем
2: под
1: это
2: транс
1: сделать.
2: Мне нравится.
1: Обратимся к нашему музыкальному редактору сделать такое что-нибудь.
2: Ну, я догадываюсь, куда он нас отправит.
1: Так вот, мы, напоминаю, сегодня отмечаем День необычных музыкальных инструментов. И сейчас ваша задача, уважаемые радиослушатели, послушать короткий отрывок. Причем, если до этого мы слушали это вот что-то непонятное было, да, на музыку не похожее, то сейчас вы услышите реальную музыку. Это имперский марш называется. Исполняют его на каком-то инструменте. Попробуйте угадать, что это за инструмент, на котором прозвучит этот имперский марш. Свои предположения, надеюсь, правильные, вы будете присылать нам в наш Telegram или Макс по номеру 924-789-2222. И первый, кто пришлет правильный ответ, получит от нас транс-приз.
2: Слушаем?
1: Да.

0: Я представляю, если человек включился на именно на этом моменте, включил приемник, он подумает, пурга сошла с ума. Расскажи, что это было.
1: Нет, я никак не буду рассказывать.
0: Нет, ну ты расскажи, что у нас происходит вообще, да?
1: Кстати, когда ты это сказала, сразу вспомнился случай, исторический случай, когда в 30-е годы прошлого века запустили первый спектакль по радио и читали, это в Америке было, читали книгу Герберта Уэллса «Война миров». И народ реально испугался, подумал, что марсиане высадились. Да-да-да. Вот насколько радио могло быть тогда сильным. И вот сейчас я тоже представил, как этот имперский марш из «Звездных войн», да, вы что услышали? Вы услышали имперский марш из «Звездных войн», который исполнялся на каком-то необычном музыкальном инструменте. Ваша задача угадать, что же это за инструмент был. 924-789-2222, номер нашего телеграмма и Макса. Мы ждем ваши ответы. Пока мы ждем, слушаем песню.

0: Нетленка от Иванушек Интернешнл с композицией «Кукла» только что на волнах радио «Пруга». Всегда, когда слушаю такую музыку, вспоминаю, как отрывались под эти песни на дискотеках, в клубах, да где угодно. Ну,
1: дискотеки, чистые... ретро-дискотеки, они всегда заходят. Чего?
0: Какое ретро? Это, а было, какой? Это было буквально позавчера.
1: Ну что ж, мы уже получили правильные ответы. Но сначала прочтем вообще, что вы предполагали.
0: Значит... Так, у нас задача была, мы послушали некий отрывок имперского марша, который был исполнен на каком-то странном музыкальном инструменте. Да. Что в Максе?
1: В Максе нам сначала пишут, что это туба была, потом арфа, потом сказали, что африканский инструмент калимба.
0: Калимба де Луна.
1: Да, какая-то калимба де Луна. Но это не калимба де Луна и не просто калимба.
0: И не просто калимба.
1: Да. Что у тебя в телеграме?
0: А у меня в телеграмчике есть правильный ответ от Владимира. Это трансформатор Теслы. Вот так звучит. Вау. Трансформатор Теслы. Сначала Владимир, мы вам послушаем, как звучат аплодисменты.
1: Браво, браво. Отлично, это действительно так. Это называется еще по-другому поющие катушки Тесла, которые делают музыкальные молнии.
0: Вот они.
1: Вот слушаем. Один наш с тобой знакомый дома имел такую штуку тоже, и через специальное мобильное приложение можно было любую вот музыку исполнить в таком звучание необычным. Его еще называют зевсофон или музыкальная молния, потому что особенно если ты выключаешь свет, да, и вот эти молнии, сверкающие по всей комнате, очень красиво все это выглядит. Если вы знакомы с катушками Тесла, то это их модифицированная версия, которая издает музыкальные звуки при изменении искрового разряда. Если нет, то представьте себе небольшую башню, которая стреляет молниями, играя ноты. Большинство звуков, которые она издает, находятся вне диапазона нашего слуха, но с помощью цифровой обработки они могут воспроизводить тона и ноты, которые мы узнаем. Наблюдать за тем, как это странное устройство играет музыку, невероятно круто. И, собственно говоря, вот да, через определенную обработочку беззвучные молнии начинают звучать. Ну, круто же.
0: Ну, круто, да. Вот я была в музее Тесла, там все это молнии, все это сверкает, все это необычно, непонятно. Звук вот такой же и был, и когда я узнала правильный ответ, я думаю, ну, точно же, точно
1: вот
0: же. Ну, конечно же, я никогда бы сама не угадала. Владимир у нас молодец. Вообще, очень интересная история. Вот это называется физика в нашей жизни.
1: Да, физика — это все.
0: Ну что ж, поздравляем еще раз Владимира, друзья мои, это Радио Пруга, Анастасия Лаврентьева
1: и Дмитрий Кувшинчиков. Всем доброго утра!

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: шоу главных редакторов.
1: Слушай, ну и в заключение, наверное, хочется еще разочек поговорить об одном дне рождения. Этот человек сегодня отмечает или отмечал бы, я не знаю, как лучше сказать, 46 лет.
2: Ну, отмечает, наверное. Сведений о том, что его нет на этом свете, у нас нет. И почему нет? Вот там он где-то на платформе.
1: Ну, вообще, очень трудно воспринимать, что 46 лет мальчику, который выжил случайно, да? То есть Гарри Поттер родился 31 июля 80-го года, а место рождения — Годрикова впадина в Великобритании. Интересно, что дата совпадает с днем рождения самой писательницы Джоан Роулинг, поэтому мы, в принципе, можем сегодня поздравить, на самом деле, Джоан Роулинг.
2: Да.
1: Хотя она чуть-чуть постарше, получается, вот. Но, тем не менее, это человек, который подарил огромную такую вот вселенную Поттерианы, да, от которой практически весь мир, ну, наверное, кто там, миллениалов уж точно с ума сходил, да?
2: Наверное.
1: Мне кажется, именно, да, вот это подействовало на миллениалов. Кстати, я тоже в курсе этого, потому что мой племянник вот был маленьким, когда все это выходило, и мы в запой смотрели с ним все фильмы,
2: читали
1: все книжки, да-да-да, у него вообще прям хранится все это дома, вот. А вот на, уже на зумеров не особо это передалось, он говорит, да, ну, Поттер, ну что, как бы, ну и ладно, вот. А вот...
2: Ну, зумеры, в принципе, так говорят на все.
1: Да, согласен. Вот, хороший праздник, мне кажется, хороший день рождения, и стоит их всех поздравить.
2: Их всех кого? Поклонников Гарри Поттера.
1: Поклонников Гарри Поттера, самого Гарри Поттера и его маму литературную, Джоан Роулинг.
2: Ну что ж, на этой ноте мы завершаем сегодняшний эфир. С вами...
1: Это пятница, прям прекрасный день недели.
2: Поздравляем тех, у кого завтра выходные, и сочувствуем тем, ну или не сочувствуем, как бы желаем, с пониманием относимся тем, у кого завтра рабочий день. Завтра в Анадыре будет праздник. Завтра Анадырь будет отмечать 137-летие свое. На площади будет развернуты масса событий, а самое главное, самое вкусное — хлебосольный горожанин. Так что мы приглашаем всех, встретимся именно там. Мероприятие без возрастных ограничений.
1: А мы будем следить за этим и по мере возможности информировать всех наших слушателей.
2: Конечно, по мере возможности. У нас есть все возможности, и мы будем информировать наших слушателей. Спасибо, что были с нами. С вами был Дмитрий Кувшинчиков
1: и Анастасия Лаврентьева.
2: Хорошего дня.
1: Пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студии Полина Каргина. Здравствуйте. Жители аварийных домов в Лорино получат новые квартиры. Подрядчик подготовил площадку для двухэтажных зданий и завез в село технику и материалы. Как сообщает информагентство «Чукотка», в ближайшее время строители начнут устанавливать винтовые сваи. В каждом доме будет по 16 квартир. Общая площадь превысит 1660 квадратных метров. В домах оборудуют 8 однокомнатных, 20 двухкомнатных.